0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Утро-утро.

0: One World. В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твое.

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: місце придвіння.
1: На полях Вітебщини гаряча пора, уже 12 тисячнику у Докшицькому районі. Віншуванні з тисячним намолотом приймали комбайнери відкритого акціонерного товариства «Докшицький райагросервіс» і відкритого акціонерного товариства «Торгуни». У райагросервісі, де уроджайність збожжевих і зернебобових упевнено тримає бронзу у районі, одразу три старші комбайнери опинулися у лідерах. Не було ніяких сумнінняў, що ими стануть Владимир Лауцевич, Александр і Віктор Судніки. Віншування і узнагороди зорні професіонали приймали по традиції від старшині райкома профсоюзу АПК Василя Васюковича, а так само від керівника господарки Віктора Гаурловича. Зусім немного до значного рубежу засталося старшому комбайнеру В'ячеславу Ковальонку.
2: У Чашниках так само віншують передовику. Рекорд намолоту збожжа плюс рапсу Олександра Зябки з філіяла «Альшанка Агра». Йон намолотів більш за 2 тонни. На другім місці екіпаж Віктора і Ульяни Папко з відкритого акціонерного товариства «Палац праці Агра». Їх винік 1116 тонн. На третьому місці Олександр Радкевич і Михайло Дубінець. Лепший серед молоді Максим Кирий у відкритого акціонерного товариства «Праземля Агра». На двузці визначився Євген Карага з відкритого акціонерного товариства «Палац праці Агра». Перевез 2001 тонну на МАЗі. Артем Скрабневский з відкритого акціонерного товариства «Праземля Агра» 859,8 тонн, лепший серед молодих водителів.
1: Збожжа токсільгазпрадприємства «Росагра», що у Расонському районі, наведав старшиня Республіканського комітету профсоюзу роботників АПК Василь Хватик, каб уручить узнагороди. У районі усяго 9 комбайнеров, а намолотить за сезон треба каля 4 тисяч тонн збожжа. І з гэтай задачі аграри справляються.
2: Головним героєм зустрічі став оператор сушильного комплексу Василь Колеснікович. Він працює у господарці 6 годів. По його словах, узнагорода гэта за усюди приємно. Зараз сушилка перепрацовує по 120 тонн жита за сутки. Колектив подобрався видатний, молодий, поділився оператор.
1: Хлібороби Сенішчини допоможуть в уборочній кампанії Лепельському району. 5 комбайнів у сільських господарок «Білая Ліпа», «Студенка», «Ульянович» і «Біоленіва», «Псаугас» ім'я Машерова відправилися у сусідній регіон. Пожадав удачі працівникам перший намісник старшині, начальник управління по сільській господарці і харчуванні райвиконкама Андрій Лебедєв. По темпах уборки працівники Сенішчини у області знаходяться на 4-м місці. Андрій Лебедєв. Механізатори націлені якісно і у термін убрати урожай.
2: Аграри відкритого акціонерного товариства «Ільюшинське» Ушацького району лідірують по темпах уборочної у районі. Вони повністю виконали держзаказ і навіть перевиконали на 97 тонн по пшениці і на 10 по житі. Це покуль перша господарка, яка розлічилася з державою. Значить, закрила видадені рані аванси і може розлічувати на виплати. З великої когорти комбайнерів-професіоналів у «Ільюшинським» застався тільки Василь Калітуха. З водителем на двозці тільки його син Микита, а остальные – шефы с предприемства района и в области. А это значит, что многих треба вучить с нуля. Цікаво вучиться новому, отзначают сами механизаторы. Рекордную по господарце урожайность Ильюшинскому принес овес 29,2 центнера на круг и озимый ячмень 29,1, жито 23,2, пшеница 19,3.
0: Раніце придвіння.
1: Ви слухаєте «Раніцю придвіння» на Радіо Вітебськ. З вами Сергій Скол і Наталія Байнарович. Протягуємо знайомить з новинами регіона. Депутати районного і сільських советів депутатів регулярно проводять моніторинг гандльового обслуговування у населених пунктах Городоцького району. Вивучається праця стаціонарних крам і автомагазинів на відповідність асортиментного переліку, заховання санітарних норм, відсутність протермінованої продукції.
2: Так, старшиня райсовета Святлана Зуєва вивучила працю крама, яка розміщена у городському поселку Єзярища. Місцеві жихари становча оцінюють працю крама, відзначають її наповненість, приємні ціни на товари першої необхідності, а так само своєчасове поступлення товару до нового навчального року.
1: На Дубровинщине протягивается снос состарелого жилья. Активно проводится работа у Зарубском сельсовете. Недавно у агрогородку Чирина снесли два непридатные для жилья дамы. По словам старшини сельсовета Сергея Шилова, в ближайший час запланованы снос еще 14 домов. Гроши на эти працы выделяются из областного бюджета. В целом по сельсовете до сносу готовы 36 домов. При идеальном раскладе пустующий дом, по яким принято решение об взносе, повинен одразу износиться. Але так отрымливается не заусёды. По-перше, финансование не дозволяет. По-другое, здараются ситуации, коли до такого дому у когось раптом прочинается цікавость, отзначил Сергей Шилов.
2: Затверджены пералік населенных пунктов, где пустующие дамы могут быть продадены за одну базовую величиню. И коли хтось готовы купить его за гэты гроши, у сельсовете только рады гэтому. И такие приклады есть. Так недавно был продаденный дом за одну базовую величиню. Сподяются, что сядзіба атрымае другі шанс.
1: Информация у реестры пустующих и старых домов на сайте Дубровинского райвыканкама постоянно обновляется. Тут можно доведаться, какие будинки выставлены на продаж и по яким коште.
0: Туризм.
2: У Лёснянском райвыканкаме обмерковали развитие туризма у районе. Под керавництвом старшини районного совета депутатов Сергея Шляднева прошло посяжение президиума. Головное питание парадку дня об стане и развитии туризма на территории Лёснянского района. С докладом по теме выступил наместник старшини райвыканкама Сергей Кондратьев. Было отзначено, что на державном узроўні сферы туризма надается колоссальная увага. Поставлена задача до 2030 года повеличить доходы от туристов деятельности в два раза.
1: Сергей Шляднев подкреслил, что Лёснянщина готова шукать новые пункты росту и развивать свои уникальные бренды. Наша головная богатство – это уникальная природа, богатая история и, вядома ж, выдатные душевные люди. Будем робить акцент на агроэкотуризме, военно-патриотичных маршрутах и нашей гостинности, отзначил керавник депутатского корпуса.
2: Не працавала археалагічная экспедыцыя Інстытута гісторыі НАН пад кіраўніцтвам старшага навуковага супрацоўніка кандыдата гістарычных навук Марата Клімава. Нагодай для пачатку работ у вёсцы Алешчынцы стала паведамленне дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства Туркова. Гаспадарка планавала прыступіць да ворава на адным з участкаў, але механізатары натыкнуліся на прадметы, якія адразу прыцягнулі ўвагу спецыялістаў.
1: На паверхні і ў верхніх пластах глебы былі выяўлены шматлікія фрагменты керамики, рештки печища, сляды пожару, вухоли и обугленные уключения. Для археологов такие находки особливо каштовные. Пожар фиксует момент часу, коли предметы падают и застаются у тым становище, у яким их заспела беда. Селяне колисти забрали все, что лежало сверху, позднее сюда приходили черные копальники. А навуковцам застались только глубокие ямы пожарища. Однако миновито яны дозволяют обновить соправдную картину минулого.
2: Экспедиция Института истории НАН начала полномасштабные доследования. Одну из раскопок покинули открытой специально для корреспонденту. У глубокой ямы под печью заховались гашки, которые упали туда по час пожару и пролежали некранутыми с середины другой половы 16-го стагодия. Это редкая махчимость убачить гистуру в ее першородном выгляде.
1: Хронология пожару покуль не установлена. Теперь археологи вывучают периферию феодальной сядзібы незамкавага типу. У 16-м стагодзе на фоне развития шляхецкой культуры и гандлю по Двине у регионе узникло множество подобных загородных сядзіб. Яны сполучали господарчие и жилевые функции. Тут жили феодалы со своими семьями и челядю. У адрозненні от фольварка, ориентованных на вытворчасть и продаж збожжа, такие сядзібы были больше забяспеченными, что подтверджает изнойденная импортная заходняя европейская керамика.
2: Усе знаходки передаются у фонды Академии наук. Экспедиция працавала у полевых умовах до 9 жнивня. Удельничали каля 20 человек. Волонтеры из Минска, Полоцка, Глубокого, Верхнядвинска и інших городов. Есть и мясцовые. Хлопец Алексей, який приезжал на раскопки у вольные от работы дни.
1: Окромя знаходок 16-го стагодия, на березе Двины выявлены іншие экспонаты. Медный крыжик 12-го стагодия. Лязо сякер паперы, званочак і шэраг прадметаў, якія таксама будуць перададзены спецыялістам для вывучэння. Усе яны дапаўняюць карціну шматслойнай гісторыі гэтых мясцін, дзе кожнае стагоддзе пакідала свой след.
2: Раскопкі ў Алешчынцах сталі важнай навуковай падзеяй для раёна. Яны паказваюць, наколькі багатай і шматграннай можа быць гісторыя невялікіх вёсак і колькі яшчэ хавае зямля Мюшчыны. Экспедыцыя прадаўжае работу, яе вынікі стануць часткай вялікага даследавання, якое дазволіць па-новаму паглядзець на мінулае нашага краю.
0: Раніцы прыдзвіня.
1: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. У Бешанковічах стартаваў актыўны продаж школьных тавараў. Дзіцячае і падлеткавае адзенне ў шырокім асартыменце прадстаўлена як у дзяржаўных крамах, так і прыватных аб'ектах райцэнтра. У асартыменце прадстаўлены кашулі, камізэлькі, спадніцы, блузкі, спартыўныя касцюмы, футболкі, панчошна-шкарпэткавыя вырабы, банты, бялізна, абутак, рюкзакі і сумкі для абутку. У адным месцы можна купіць неабходныя канцелярскія тавары.
2: Камплект адзення для малых лучшага школьніка, у які ўваходзяць штаны, кашуля, джэмпер, камізэлька і туфлі, абыдзецца бацькам прыкладна ў 300 рублёў. За такую ж цану можна набыць і камплект для дзяўчынкі, які складаецца са спадніцы, блузкі, камізэлькі і туфляў. Але тут, вядома, усё індывідуальна, канчатковы кошт шмат у чым залежыць ад памеру адзення. Кошты ў мінулых крамах засталіся на ўзроўні мінулага года, а нешта нават танней.
1: Дзень знаўцаў роднага краю прайшоў у лагеры юнацтва, які дзейнічае на базе Германавіцкай сярэдняй школы Шаркаўшынскага раёна. Дзеці не толькі добра папрацавалі на карысць сваёй малой радзімы, але і прынялі ўдзел у віктарыне. Пазнаючы радзіму, адкрываем сябе музейным занятку ў мастацка-этнаграфічным музеі імя Драздовіча. Жывуць на свеце дзівакі, імя якім калекцыянеры, конкурсе букетаў фарбы радзімы маёй. Дзень атрымаўся яркім, маляўнічым, як і букеты, якія творчай фантазіі стварылі дзеці.
2: Часам Шаркаўшчына на адзін дзень стала яблычнай сталіцай рэгіёна. У гарадскім пасёлку прайшоў традыцыйны яблычны фэст. Арганізатары пастараліся на славу. Гасцей здзівілі кулінарнымі шэдэўрамі з новага ўраджаю, народнымі забавамі і яркай канцэртнай праграмай.
0: З месца падзей.
1: Яблычны фэст у Шаркаўшчыне адкрылі з музыкай і танцамі на цэнтральнай сцэне гарадскога пасёлка. Удзельнікаў і гледачоў віталі ганаровыя госці. Прадстаўнікі абласной і раённай улады, прыехаў на свята і старшыня палаты прадстаўнікоў, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігар Сергіяенка. Фестываль стаў сапраўдным брэндам раёна і штогод збірае сотні гасцей з усёй краіны, адзначае першы сакратар Шаркаўшчынскага раённага камітэта БРСМ Вероника Ковалевская.
3: У нас за неделю до фестиваля работал студенческий отряд для благоустройства именно к фестивалю. Ребята убирали дороги, они чистили траву, то есть сделали наш горпоселок празднику гораздо краще.
1: Говорит старшиня Шаркаўшчынскага райвыканкама Сергей Кашміла.
4: В этом году мы пригласили артистов, пригласили с города Минска рыцарей, будет рыцарское сражение у нас. Появились новые дислокации, большой фудкорт у нас, большие развлечения для наших детей. Будем дальше двигаться, развиваться.
1: Смачный фестиваль сёлета объединял подворки усіх сельсоветов района. Кожная оформлена у своим стылі. Нацыянальныя стравы, хатняя выпечка, узвары і кулінарныя шэдэўры з яблыкаў. Для гасцей арганізавалі дэгустацыі, настрой стваралі творчыя калектывы. Побач з падворкамі размясціліся гандлёвыя рады. На кірмашы прапанавалі яблыкі, ягады, дамашні сыр, выпечку і прадукцыю мясцовых фермерскіх гаспадарак. Сярод удзельнікаў уладальнік аграсядзібы Аляксандр Печанко. Вырабляе мёд, вырошчвае некалькі гатункаў яблыкаў і робіць з іх сокі і сухафрукты. Усю прадукцыю можна паспрабаваць проста на месцы.
5: Мёд прополісам, мёд разнатрав'я наш лужэцкі, пастіла дамашня, делаем сваіх ягад і яблык. Я Шаркаўшчынскі, а Іван Павлович Сікора в честь которого проводится этот яблочный спас, это мой земляк. Ну и поэтому это почитаемый для меня человек. И как бы я сам занимаюсь садоводством, поэтому я всегда участвую.
1: Особная пляцовка отведена ромесникам. Свои работы представляют майстры по керамице, лозоплетенні, разьбе по древе и ткацтве. Для детей и дорослых организованные майстер-классы можно своими руками зляпить свистульку або сплести бранзалет. Рассказывая майстер народных мастацких ромёств у дома гончара Шарковшинского района Ганна Рымдёнок.
6: Здесь маленький коврик в технике закладное ткачество. Закладное ткачество отличается от других видов ткачества тем, что здесь не используется челночок. Каждый узор закладывается руками под счет. Ткань одинаково получается с обеих сторон. Это отличие закладного ткачества другого вида ткачества.
1: Важная частка у складания кветок до мемориала у гонора героя Великой Айчинной войны. Данина памяти тем, кто оборонял эту землю. Есть у фестиваля и еще один складник. Форум працюючи молоді и диалоговая пляцовка «Формула яблочного поспеху». Удельники – молодые специалисты, предприемства и организаций. Обмярковывают карьерный рост, держподтримку и уклад у развитие малой родимы. Отзначая первый секретар Витебского областного комитета БРСМ Жанна Нарицина.
7: Здесь собран весь актив Союза молодежи. Такие самые ребята активные, которые состоят у нас в коллегиальных органах. Это пленум бюро районного комитета Шарковщинского БРСМ. То есть это люди, которые решают вопросы, помогают проводить мероприятия, проекты. И очень важно было в этот праздник собрать данных ребят, чтобы услышать их мнение, понять то, чего на сегодняшний день они хотят, услышать их молодежную инициативу.
1: Яблочный фест у Шарковщине – это значно больше, чем просто яркое свято урожаю. Сегодня фестиваль перетворился у соправдный драйвер развития района. Тут на одной пляцовке гармонично переплетаются подейный туризм, мясцовая вытворчасть, самобытные рамёствы и сучасные инициативы молоди. Вот что рассказал наместник старшини Витебского облвыконкама Алексей Гуйда.
8: У этого праздника есть большие перспективы для того, чтобы он отмечался не только на районном уровне, но и, конечно, перерос такой в областной уже вариант, а может быть и с последующим он стал бы международным. Шарковщина просто обязана развивать эти традиции. Раньше этот праздник проводился на территории деревни Алашки, но вот уже во второй раз в этом году проводится в городском поселке. Непосредственно, что дает возможность с большим масштабом организовать эти мероприятия.
1: Атмосфера яркого свята опановала у Шарковщине до поздней ночи. Концертные программы, рыцарские турниры и полымянный фейерверк. Каждый удельник увез с собой не просто уражені, а и солодкий яблочный смак.
0: Спорт.
2: На базі Машканської середньої школи Сінінського району відбулося урочисте відкриття нової сучасної шматфункціональної спортивної пляцовки у рамках реалізації республіканського соціального проєкту президентського спортивного клубу «Спорт для усіх». У мероприємстві прийняв уділ старшиня Сінінського районного виконавчого комітету Олександр Клячин. Керівник району підкреслив, що такі об'єкти – це ліпший уклад у будучиню нашої молоді і здоров'я нації. Це радість не тільки для школи, але й для агрогородка.
1: Дякуючи президентскому спортивному клубу, керавництву района, головному управлению по адукации, головному управлению спорту и туризму Витебского облвыконкама, новая пляцовка станет выдатной базой для будущих перемог и просто добрых отпочинку. Самый хвалюющий момент церемонии – традиционное переразание заповедной червоной стужки. Гоноровое право было дадено Александру Клячину, Сергею Голубеву, наместнику старшини райвыконкама и Татьяне Яблоковой, директору Машканской школы. Право первого китка по кольце было дадено старшине Машканского сельвыконкама Дмитрию Тимошенко, а юные спортсмены опробовали пляцовку у гульни эстафете.
2: Шматфункциональная спортивная пляцовка включает в себе тренажеры для воркаута, кроссфита, занятку боксом, баскетболом. Объект обсталяванной зоны для людей с обмежеванными махчимостями, якая дозволяет сделать занятки спортом доступными для всех и каждого.
1: У Докшицах открыли спортивную пляцовку. Открытие шматфункциональной спортивной пляцовки и спорт для всех отбылось у рамках республиканского проекта при поддержке президентского спортивного клуба. Открыли спортпляцовку и перерезали святочную стужку старшиня райвыконкома Сергей Абирала. Директор РУП ЖКГ «Докшицкий коммунальник», депутат областного совета депутатов Дмитрий Каляга и выхованцы Докшицкой ДЮСШ Ника Григорович и Егор Шека.
2: У глыбокім у рамках районага спартыўна-мастацкага свята «Здароўе – гэта каштоўнасці багацця» разгортвалася выстава «Кірмаш мёду». Гасцей мерапрыемства вітала намеснік старшыні глыбоцкага райвыканкама Таццяна Тарасевіч. Яна падкрэсліла важнасць такіх мерапрыемстваў, якія не толькі аб'ядноўваюць пакаленні, але і нагадваюць аб тым, што моцнае здароўе – гэта галоўны фундамент для асабістага поспеху і працвітання нашага краю.
1: Культурная праграма свята была насычана, реализованный концерт «Мядовый спас», «Вяселая година» подарил глядачам атмосферу соправного вязкового раздолья. Глядачи с задовольнением подпевали артистам и опускались у свет белорусских традиций, где брали удел у веселых конкурсах. Золотистый мед, духмяные соты, гаючие травяные чаи, уникальные вырубы, ручные працы и сувениры. Кожный гандлевый рад, выставы кермашу «Летняя майстровая» был оформлен с душой, радуючи вока гостей.
2: Особливо утекавость выклікаў этнаграфічны лабірынт «Спас усяго прыпас». У рамках свята «Здароўе – гэта каштоўнасці багацця» на гарадскім стадыёне прайшоў раённы этап рэспубліканскага сямейнага фестывалю па масавым футболе. «Тата, мама, я – футбольная сям'я».
0: Анонсы.
1: Сегодня член постоянной комиссии Совета Республики по адукации, навуцы, культуры и социальном развитии Глеб Лапицкий проведет за 12 годин особистый прием громадян. У тем лику индивидуальных предпринимальников, их представников и представников юридичных особ у Добромыслинским сельским совете депутатов, что в Лёзненском районе. По адресе агрогородок Добромысли, улица Бабиновицкая, дом 10.
2: 20 жніўня ў адміністрацыйным будынку Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта з 10 до 11 гадзін асабісты прыём грамадзян, прадстаўнікоў юрыдычных асоб будзе праводзіць дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па Докшыцкай выбарчай акрузе нумар 22 Анатолій Сіўко. Папярэдні запіс на асабісты прыём будзе ажыццяўляцца ў працоўны час па тэлефонах 5 50 31 3 96 23.
1: 20 жніўня у Верхнядзвінскім райвыканкаме за 11 до 12 гадзін выязны прыём грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб праводзіць міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь Юры Горлаў. Асабісты прыём праводзіцца па папярэднім запісе. Тэлефоны для папярэдняга запісу 6-63-50-6-38-83. Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Скол і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца пры дзвіне. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Для тебя і для

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Школы Беларуси должны быть полностью готовы принять учеников уже к 20 августа. Более 95% учреждений образования уже получили паспорта готовности. Приоритетными задачами остаются обеспечение высокого уровня комфорта и комплексной безопасности детей. В текущем году свои двери для 1 миллиона 25 тысяч школьников распахнут свыше 2500 школ и гимназий, где учебный процесс будет организован в безопасных условиях и на современном уровне. Подготовка практически завершена. Совсем скоро мы вместе шагнем в новый учебный год.
0: В мире.
1: Американский сенатор-демократ Тим Кейн заявил о намерении внести резолюцию о военных полномочиях, которая запретит президенту США проводить военные операции против Омана, пишет РИА Новости. Поводом для законодательной инициативы послужили заявления Дональда Трампа о том, что США нанесут удары по Оману, если тот встанет на пути в вопросе контроля над Ормузским проливом. Сенатор отметил, что Оман является дипломатическим партнером Вашингтона, с которым у США действуют соглашения о свободной торговле, а потенциально Специальная растрата американских боеприпасов против султаната лишь сыграет на руку геополитическим противникам США. Евросоюз направил помощь Бельгии и Испании после активации ими механизма гражданской защиты ЕС, поскольку лесные пожары продолжают затрагивать ряд регионов Европы, передает Казинформ. В Бельгию и Швеции направлены 2 вертолета из Европейского противопожарного флота, а также 2 вертолета из Нидерландов, 2 из Норвегии, 2 из Германии для поддержки местных пожарных, борющихся с огнем в департаменте Верхний Фань, где на сегодняшний день выгорело более 3000 гектаров. В Испанию из Франции прибыли 104 наземных пожарных с 36 единицами техники. Соседи совместно борются с пламенем в регионе Арагон, где уже выгорело около 16 тысяч гектаров земли. Вторые всемирные игры гуманоидных роботов пройдут с 22 по 26 августа в Пекине. В программу войдут 51 дисциплина и 1301 соревнование, пишет Синьхуа. В турнире примут участие 666 команд из 16 стран и 2056 роботов. По сравнению с первым турниром число команд выросло на 138%, а количество роботов увеличилось в 4 раза. Отдельно выделены соревнования на ловкость роботизированных рук. Среди заданий – сборка и подача деталей, выполнение бытовых работ, пожарно-спасательные операции и сортировка книг. Все они специально разработаны для ситуаций, характеризующихся тяжелой, грязной, опасной или сложной работой. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавто».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики прогнозируют в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14-19 градусов, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Холодно, но ничего, как пел Крис Янг, и это буквально, друзья, описывает все то, что происходит на улице сегодня. Действительно, не по-летнему холодно, и на самом деле, даже когда выходила из дома, появилась мысль, что я все еще сплю. Хотя, возможно, это была не мысль, не ощущение, а доля надежды. Как будто, если сильно зажмуриться и открыть глаза заново, на улице будет хотя бы плюс 25. Но нет. Поэтому, друзья, накидываем вещи потеплее и запасаемся горячим кофеечком. Лишним сегодня это точно не будет. Греться на волне буду помогать вам я, Настя Гордеева. И разбудит шоу. Погнали!
0: С утра пораньше разбудит шоу.
2: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: Ну что же, краткий экскурс в астрологию, друзья, потому что сегодня у нас контракты, стрижки и покупки, именно им мы говорим «да», значит, день обещает быть удачным. Слова сегодня имеют невероятную силу, поэтому никого не осуждаем и не желаем зла. Это что касается абсолютно всех и каждого, и, возможно, так стоит действовать абсолютно каждый день. Но вот что касается дня сегодняшнего, давайте разбираться по каждому знаку зодиака конкретно. Начинаем традиционно с овнов. Сегодня овны могут быть крайне пассивны или откровенно ленивы, тут уж кому что. Все же будут моменты, когда придется собирать себя в кучу, расшевеливаться, чтобы закрыть какую-то важную задачу. Тельцам сегодня придется быть милыми и покладистыми, особенно с теми людьми, от которых многое зависит. Не портите отношения. А вот вечер лучше провести с детьми, своими или своих близких, это уже не важно. Главное – почувствовать вкус детства. Близнецам же придется посмотреть не на самые приятные стороны своей жизни. Возможно, в некоторых сферах все становится куда хуже, чем вы думали. Но это важно, так вы поймете, как действует лучше. Что касается раков, то вам, друзья, стоит включить на полную катушку свою интуицию. Она будет говорить, где правильный путь и с кем стоит поддерживать отношения. Также сегодня перед тем, как что-то решать, подумайте несколько раз, чтобы точно не совершить ошибку. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует укреплять дружеские и романтические отношения. Старайтесь открываться близким людям, делиться с ними сокровенным. Сейчас вам нужно больше говорить и чувствовать. У Дев же сегодня самое главное – карьера. И звезды идут вам навстречу. Они будут помогать абсолютно во всем. Пошлют нужных людей и важные мысли. Сегодня Весам не стоит бояться лишний раз рискнуть или поэкспериментировать. Будет и круто, и результативно. Так что вперед! Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует подумать о работе. Сейчас карьера может пойти в гору, если лишний раз рискнуть. С кем-то познакомиться или же просто посвятить лишние пару часов труду. Это принесет вам удовольствие. Сегодня стрельцам не стоит сидеть в четырех стенах. Выходите на улицу и ищите новые приятные знакомства. Это станет толчком к карьере, да и новые друзья – это всегда приятно. Козерогам стоит думать не об отдыхе и веселье, а о работе и карьере, так же, как и многим сегодня. Пришло то самое время, когда можно запустить ее в космос, и этим стоит воспользоваться. Звезды советуют трудиться в поте лица и помнить, что даже если результаты будут видны не сейчас, в будущем все будет просто восхитительно. Что касается водолеев, то у вас будет тысяча и одна возможность себя показать. Пользуйтесь ей, не считайте ворон. Сегодня, кстати, не стоит торопиться с отношениями. Возможно, сейчас они зарождаются или уже набрали темп, но в любом случае наслаждайтесь именно этим периодом. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует думать о мелочах. Они будут самыми важными и могут повлиять на всю картину в целом. Так что не упустите детали. Друзья, ну а что касается деталей, мне кажется, всегда важно замечать какие-то мелкие моменты, потому что в них, как правило, кроется что-то самое большое.
0: Вставай! Разбуди шоу! Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну что ж, друзья, если на завтрашний вечер у вас еще не было планов, то вот ловите классную идею. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Радио «Витебск» 24/7.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Толочинском районе приступили к уборке картофеля. В Витебской области учащийся колледжа лишен права самостоятельно распоряжаться своей стипендией. В Витебске задержана закладчица с крупной партией психотропов. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Наша музыка.
2: На «Радио Витебск».

0: авто.
1: Ну, если Холли Флейм хочет утонуть в чьих-то глазах, то мы, конечно, за него рады. А я хочу, друзья, тонуть ваших приветов. Поэтому мессенджеры открываю. Вайбер, Телеграм 7071071. Именно туда вы можете присылать все свои теплые слова утром этого вторника. Ищите автомобили, которые двигаются где-то рядышком с вами. Передавайте абсолютно незнакомым людям приветы. Пишите номера их авто, своего авто. Ну и, конечно, что-то хорошее добавляйте. Без этого мы с вами никуда. Особенно с учетом того, что все-таки, да, прохладненько сегодня, давайте греться вместе, давайте греться дружно. Ну и, как правило, ищем мы с вами какую-то цифру, пускай сегодня это будет девяточка. Если видите автомобиль с цифрой 9 в номерах, приоритетно фотографируйте его номер, присылайте, передавайте приветы. Если вдруг для кого-то они уже подготовлены, написаны заблаговременно, тоже милости прошу, все будет зачитано буквально через несколько минут. Поэтому 3, 2, 1, автоприветы!
0: С утра пораньше! Разбудить шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудить шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: делиться в мессенджерах, это всегда приятно, друзья, поэтому давайте будем наполнять их сообщениями еще больше. Передаем автоприветы абсолютно незнакомым людям. Присылаем ваше сообщение в Viber, Telegram 707-1-071. Несколько минут остается на то, чтобы написать все самое хорошее и самое доброе этим утром, ну а затем, конечно же, все зачитаем.
1: Я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: 2029 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
5: Ну что ж, друзья, погнали, полетели, потому что приветов действительно подвалило немало, и надо все успеть. Поэтому давайте приступать. Первым на связь у нас вышел Александр. Он желает абсолютно всем доброе утро. Говорит, доброе утро, любимый город. Привет всем и хорошего дня каждому от Hyundai 4601. Также есть у нас и Наталья на связи. Передает привет доченьке своей Василисе. Говорит, надо сказать ей, чтобы она не опаздывала в садик, и что я ее очень люблю. Наташ, передаем ваши слова. Василиса, ваша мама вас просто обожает, поэтому бегом собираемся в садик и без капризов. Есть еще и Оксана. Она передает свои приветы. Вау, тут там целый улов. Есть автомобиль Audi с номерами 5005. Есть Ford 8222. Вот вам, ребята, отдельные приветы улетают от Оксаны. Наташа снова передает привет себе, потому что у нее есть девятка в номере 0940 Volkswagen. Наташ, ну тогда вам привет от вас. Волны, раз вы выкручиваетесь таким образом, я предполагаю, что четверку завтра мы не называем. Будем искать что-то другое. Олеся у нас ловила-ловила и наловила автомобили. Пытаюсь увеличить, но, к сожалению, мессенджер не хочет почему-то подгружать фотографию. И тем не менее, если я не ошибаюсь, это автомобиль Ford с номерами 9888. Какие сегодня красивые номера, друзья, вы ловите. Вау, просто вау. Наташ передает привет. Так, доченьки Василисе опять. Василиска, собирайся. Мама рядышком ждет. Есть еще и Леся. Говорит, пусть день начинается легко, настроение будет отличным, а все задуманное обязательно получится. Привет от серебристого Рено 1676. Какие золотые слова, Лесь. Действительно, пускай сегодня все получается. Но Леся не оставила нас и без автомобиля. И поймала она автомобиль с номерами 81-52. А также есть и еще одно авто 0655 Ford. Вам привет и от Леси. И Вадим у нас остается пока что на финал, если никто не залетит еще. Есть этот автомобиль Geely 9013. Вам улетает привет. А также Opel 9229. Вот сколько девяточек мы с вами сегодня поймали. Вадим также передает привет Елене, Андрею, Саве, всему коллективу Радио Витебск. Желает всем хорошего дня и отличного настроения. Вадим, на самом деле, в ответ улетает вам ровно то же самое. Пускай днем действительно все получается. Настроение будет просто на пике, несмотря на то, что сегодня, друзья, только вторник. Кстати, да, мы каждую неделю об этом говорим. Самый продуктивный день недели, поэтому всю силу воли в кулак и двигаем дальше уже в следующий час.
4: С утра пораньше разбудит шоу. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Беларуси стартовала уборка картофеля. На севере страны техника вышла на поля Толочинского района. Уже много лет он держит марку картофельного края. На площади более 1000 гектаров выращивают 7 сортов. Отобрали те, которые радуют урожайностью, товарным видом и вкусовыми качествами, сообщает Ньюсбай. К уборке подоспели два сорта. Юлия идеален для поставки в торговые сети, а инноватор идет на линию переработки. К картофелю в Толочинском районе подход особый. Культуру здесь выращивают много лет. Дойти до покупателя должны только качественные товарного вида клубни. За это уже много лет отвечает начальник картофелехранилища Дмитрий Таутов. Скоро начнется закладка на длительное хранение. В распоряжении и новая площадка. Боксы заполнят картофелем, который пойдет в переработку. Крупный для соломки, чуть помельче, идеален для долек. На линии быстрого замораживания урожай текущего года. Упаковки по 2,5 килограмма для ресторанов быстрого питания, по 750 граммов для магазинов. Основной объем работы по уборке картофеля в северном регионе впереди. Самая активная пора – сентябрь.
1: Новости региона.
2: В Витебской области учащийся колледжа лишен права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, сообщают Витебские вести. В Городокском районе 16-летний учащийся колледжа, оставшись без попечения родителей, находился на полном гособеспечении. Ежемесячно подросток получал денежную компенсацию расходов на питание, приобретение одежды и обуви, а также иную материальную помощь в виде социальных выплат. Однако свои финансы несовершеннолетний расходовал не по назначению. Проверка показала, что вместо продуктов питания, предметов первой необходимости, подросток приобретал энергетические, спиртные напитки и табачные изделия. Кроме того, имел место факт совершения подростком административного правонарушения. Он появился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. С несовершеннолетним проводится индивидуальная профилактическая работа, а также он состоит на учете у врача-нарколога. В Витебске 24-летняя уроженка Солигорского района заключена под стражу по подозрению в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщает Витбичебай. По данным следствия, девушка действовала в роли закладчика. Она приобрела для сбыта альфа-ПВП особо опасное психотропное вещество. При осмотре ее временного жилья правоохранители изъяли 250 готовых к реализации свертков с психотропом. Емкость с неизвестным содержимым массой около 400 граммов, электронные весы и упаковочные материалы. Все это признано вещественными доказательствами. Уголовное дело расследует Витебский городской отдел Следственного комитета. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14-19 градусов, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: складывается впечатление у нас с вами, друзья, что встали мы не с той ноги. А что это вообще значит, встать не с той ноги? Кто вообще придумал, что нога должна быть определенной? И почему мы вообще зависим от какой-то части тела? Вот эти вопросы, на самом деле, они остаются. Поэтому, если вдруг есть у вас такое ощущение, что что-то должно пойти не по плану, потому что вот в такие приметы вы верите, ложитесь обратно, прикройте глаза. Главное, на всякий случай заведите будильник, дабы потом все-таки не опоздать по намеченным делам. А потом вставайте смело с той ноги, которую вы выбираете сами, собственно, как и то, как пройдет ваш день. С вами на связи остается «Разбудит шоу» и Настя Гордеева. Погнали, полетели!
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: дети проспали!
1: Пока мы с вами активно используем фразу «хоть воды в старости подать», в Техасе уже придумали лайфхак для одиноких женщин старше 50. На самом деле, очень классную идею разработала 71-летняя американка. Она построила целую деревню только для женщин. В Техасе все это действие происходило и, на самом деле, очень большим спросом пользуется. На данный момент всего 12 человек там живут, но это только за счет того, что не было расчета на огромный поток людей, поэтому домов, к сожалению, там пока еще немного, но все в процессе. Когда одно место освободилось, 500 с лишним женщин претендовали, чтобы занять его. И все очень просто. Девчонки помогают друг другу, помогают с ремонтом, помогают с покупками, проводят классные вечера вместе, дружат с семьями, если можно так это назвать. Ну, в общем, все в лучших традициях. Но знаете что, друзья? На самом деле, я знаю одного как минимум человечка, которому об этом думать не придется.
0: Не ждали? Поздравляем!
1: Вот такой вот плавный переход к поздравлению, потому что есть у нас одна прекрасная девушка Дарья, которая очень-очень хочет поздравить с днем свадьбы своего супруга Моргиш Юрия Юрьевича. А далее уже передаю дословно по тексту. Желаю нам крепкой любви, уюта в доме и много радости на долгие годы. Я очень сильно люблю тебя, написала нам Даша. Ребята, от волны радио Витебск я вас тоже поздравляю с таким замечательным днем. Надеюсь, что ваши действительно долгие годы окажутся еще и самыми счастливыми, потому что если вы друг за друга, то, мне кажется, весь мир по плечу.
0: Проспал? Разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь прогнозирует экспорт сельхозпродукции на 11 миллиардов долларов. Макрон подписал закон об увеличении финансирования ВС Франции. Через квантовый канал связи впервые телепортировали изображение. Подробности в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Не ждали? Поздравляем!
1: Танцы под дождем нам только что предлагали исполнители трека. И знаете, друзья, наверное, все мы сможем сегодня их исполнить. По крайней мере, по прогнозам синоптиков, после обеда однозначно факт. Но есть тот человек, который будет танцевать исключительно от радости и, возможно, уже после тяжелого рабочего дня и бурной уборки дома, потому что повод однозначно имеется. Сергей прислал нам замечательное сообщение и поздравляет коллегу. Кстати, поздравляет не только он, а все коллеги с торфобрикетного завода «Брасловский». Поздравляют Антона Абалевича с двойным бонусом жизни, с рождением прекрасной двойни. Желают крохам расти умными, красивыми, веселыми, талантливыми, здоровыми и счастливыми. Знаете, на самом деле повод прекраснейший, поэтому никак не смогла я отказать и выделили минутку времени для того, чтобы все это передать. От тебя же могу добавить Антону терпения, сил и, конечно, поменьше бессонных ночей и вам, и вашей супруге, а малышам действительно самое главное – быть счастливыми. Вам же, Антон, очень повезло, я думаю, и с семьей, и с коллегами, поэтому еще раз поздравляем, желаем всего самого-самого наилучшего, ну и, конечно, держитесь, крепитесь.
0: Не ждали? Поздравляем! Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк.

0: Макс Тайм.
1: Ну что ж, друзья, давайте будем продолжать набирать претендентов на крутой бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Уже в пятницу мы с вами его разыграем, ну а пока, милости прошу, Viber 707-171. Суть игры предельно проста, есть вопрос, нужен ответ, естественно, верный, и главное это быть первым, потому что скорость решает абсолютно все. Вопрос, мне кажется, предельно простой, но для ответа на него вам понадобятся социальные сети футбольного клуба МЛ Витебск. Собственно, что касается самого вопроса, то сегодня он будет звучать следующим образом. Буквально вчера в своем инстаграме футбольный клуб МЛ Витебск поприветствовал пополнение в своих дружных рядах. Назовите фамилию и имя защитника, который теперь в команде. Поехали!

0: Ну что же, казалось, вопрос должен быть простым, и тем не менее, есть только один верный вариант ответа. Да, друзья, и такое бывает. Потому что были ребята, которые писали сразу несколько имен с последних постов, что тоже вполне себе могло быть, но требовался всего лишь одно имя защитника, которого вчера поприветствовали в рядах команды. Что касается правильного ответа, то приветствовали Никиту Наумова. Это вот такой вот краткий ответ был нужен. Да, кто-то ошибался с именем, кто-то писал Лёша Носко, который просто вернулся после травмы. Но нет, друзья, именно Никита Наумов нам был нужен. И верный ответ прислал Сава. Последние цифры вашего номера 665. Поэтому я вас поздравляю, вы становитесь очередным претендентом на розыгрыш. Ну а всем остальным желаю удачи завтра.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина
2: 62. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск».

0: теперь пары ищут снимок, опубликованный НАСА в день знакомства. Снимки-то публикуются с 95-го года, и фактически каждый день, и вот прямо сейчас предлагается вот такая вот идейка. Вспоминайте дату, когда вы знакомились, и ищите, что же было опубликовано, и вроде как что-то там еще и разобрать можно. Поэтому, если вдруг нечем заняться, можно повспоминать и поискать. Ну а если вы все же еще даже не познакомились со своей второй половинкой, возможно, это произойдет уже завтра. Как раз-таки, например, на футбольном матче. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Команда нашего города ждет нас на матче. А я, друзья, жду вас в следующем часу.
1: Ты слушаешь «Разбудишь шоу». Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Валютная выручка от экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции по итогам текущего года может превысить 11 миллиардов долларов, сообщил глава Минсельхозпрода Юрий Горлов. Он отметил, что белорусская продукция пользуется спросом в мире из-за высокого качества. По словам министра, сухие молочные продукты востребованы в африканских странах Центральной Азии. Министр подчеркнул, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко критиковал недостаточно высокие темпы продаж белорусского сливочного масла за границей. Министр уточнил, что с 26 года наблюдается значительное снижение числа остатков этой продукции.
0: В Беларуси.
1: Запрет на посещение лесов действует в 27 районах Беларуси. На большей части территории введены ограничения. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. Наибольшее число регионов, где запрещено посещение лесов, в Гомельской области. В Витебской области лесные массивы закрыты только в Сенинском районе. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные о ситуации в лесных массивах по районам страны и введение мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.
0: В мире.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон подписал принятый парламентом закон об увеличении расходов на вооруженные силы страны и оборонные нужды. Об этом сообщает ТАСС. Глава государства уточнил, что с 2027 по 2030 год, согласно этому закону, расходы на оборонные нужды увеличатся на 36 миллиардов евро, что позволит развивать различные направления деятельности вооруженных сил, включая информационную безопасность и беспилотные аппараты. Таким образом, общие траты на оборонную сферу во Франции в рамках программы «Годов» вырастут с 400 миллиардов евро до 436 миллиардов. Физики из Китая разработали подход, который позволяет создавать десятки параллельных квантовых каналов связи и использовать их для телепортации большого числа квантовых объектов. Эта разработка впервые позволила ученым телепортировать изображения за один сеанс квантовой связи, сообщает ТАСС. Квантовая телепортация представляет собой физический феномен, в рамках которого частицы микромира могут мгновенно обмениваться информацией на каком угодно расстоянии, в том случае, если они были запутаны на квантовом уровне. Этот феномен уже много лет используется для передачи данных через линии оптической и космической связи. Однако во всех случаях телепортация происходила с участием одиночных частиц света или других квантовых объектов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомат».

0: 8017-007-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14-19 градусов, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вак».

0: где-то на старте каждой рабочей недели, а может быть на старте каждого месяца мы с вами составляем список дел, которые намереваемся выполнить. Так вот, вопрос к вам, ребята. Кто 1 августа думал о том, что в августе успеет съездить где-нибудь на сапах покататься, сгонять в лес с палатками, возможно, заняться чем-то еще более приятным? И выполнили или нет? Жду плюсики в Viber, если планы ваши сбываются, но, по крайней мере, хотя бы на сегодня, на 18 число. Ну и знаете, какой вопрос меня интересует? Все мы в начале августа помним о том, что скоро сезон арбузов и ждем те самые сладкие ягоды, чтобы попробовать в полной мере. Так вот, опять же, есть вопрос. Кто уже поел арбуз? Дайте, пожалуйста, свои отзывы. Viber 7071071 для вас открыт. Но, кстати, не только Viber вам понадобится в этом часу, но еще и наш Instagram, потому что совсем скоро крутой розыгрыш.
1: На радио Витебск разбудит шоу.
2: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

информационный. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: лето на фестивале «Пойма».
1: Два дня веселья, музыки и спорта.
0: 28 и 29 августа. «Пойма-реки Витьба», ночной рейп, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
1: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
0: Информационный партнер «Радио Витебск».
2: «Поймай меня, если сможешь».
3: Ну что же, важную информацию мы с вами послушали. И да, действительно, уже совсем скоро стартует крутой фестиваль электронной музыки «Пойма». И знаете что? Есть огромный плюс нашей волны, потому что прямо сейчас кто-то из вас заберет себе билеты и сможет сходить туда абсолютно бесплатно. При этом еще и друга взять с собой, потому что, да, проходка одна, но пойдете вдвоем. Так что прямо сейчас предлагаю поучаствовать. Условия определенно очень даже простые. Ну, во-первых, подписывайтесь на наш инстаграм «Радио Витебск», потому что задание появляются именно там. А прямо сейчас переходите в истории нашего аккаунта. Есть там видеоролик, где быстро мелькают фразы. Ваша задача сделать скрин той, которую я назову, и прислать к нам вайбер номер 7071071. Что касается фразы, знаете, друзья, на скрине отображается сверху время, поэтому это важно. Наперед делать не нужно, нужно делать здесь и сейчас, потому что каждый день время игры меняется. Итак, сегодняшняя фраза, знаете, она такая, мне кажется, подходит к сегодняшнему дню. Не так давно Джиган Артик и Асти не лето, а выпустили трек «Худи». Хотя, да, 2 года — это тоже срок,

0: и тем не менее. Поэтому давайте будем искать фразу «накину худи». Поехали, кто первый, тот и победил.
1: Радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: А все, стоп, игра, потому что, друзья, все пойманы, ну, по крайней мере, картинки однозначно все, потому что прилетали несколько вариантов других, и тем не менее, сегодня нам нужна была фраза «накину худи», и определенно есть девушка, которая сделала все быстрее остальных света. Я вас поздравляю, последние цифры вашего номера 502, скоро свяжусь с вами и расскажу, что делает дальше. И знаете что, мне очень нравится ваша активность с утра пораньше, поэтому не пропускайте игры, они будут продолжаться весь день, и музыкальный бранч, хорошая компания тоже будет подхватывать вот это все действие, поэтому слушайте «Волну радио Витебск», участвуйте в розыгрышах, ну и ходите на пойму.
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: Лёш Свик поет нам все о любви, а мы с вами, друзья, поговорим о футболе, потому что с любимым, со второй половинкой вполне хорошо себе можно провести время и на футбольном матче. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко посещает сегодня Минскую область в фокусе производства боевого стрелкового оружия со 100% локализацией. Замминистра обороны Польши заявил о подготовке к возможной войне. Номер телефона министра обороны Великобритании попал в открытый доступ. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: вот сейчас спрашивала я что-то там про арбузы, кому нравится, кому не нравится, кто уже успел попробовать и исполнить, так сказать, какое-то дело из своего списка. Так вот, ребята, оказывается, в этом году, говорят, очень сочные вкусные арбузы, поэтому надо пробовать, надо брать и делать. Кстати, что касается арбузов, если вдруг вы ели и очень красиво его сфотографировали, то совсем скоро вам это фото может пригодиться, потому что буквально через несколько минут рубрика «Лови момент».
1: Радио Витебск. Твоя любимая.

0: до 3 января 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша

0: Лови момент.
1: Да, серам, да, пасмурно, но нам это однозначно не помешает разукрашивать это утро, как только мы с вами можем. А можем, между прочим, мы многое, потому что фотографировать можно все, что угодно. Нашли что-то яркое, сфоткали и прислали нам Viber, Telegram 7071071. Особо времени это не займет, а вот кому-то глаз определенно может порадовать. Поэтому прямо сейчас доставайте свои мобильные телефоны и фотографируйте то, что вас окружает. Но все-таки, раз говорили мы об арбузах, если кто-то уже скушал вкусный и готов поделиться такой, знаете, сочной, спелой фотографией, тоже принимается. Присылаем все туда же. На все про все будет несколько музыкальных минут, а дальше все по стандарту. Немножко покомментируем и опубликуем полную подборку в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». 3, 2, 1, фото!
0: Твое утро!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: большой каблук.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
4: Ну что ж, мои любимые арбузные друзья, потому что по-другому я даже сказать не могу. Ребят, спасибо большое. На самом деле, фото невероятное абсолютно все. Но после арбузов кушать захотелось однозначно. Поэтому Юля, Олег и Миша, вам отдельное, конечно, спасибо за такие фото. А, кстати, что касается Олега, он тут сам растит, между прочим, желтые арбузы. Я такое видела первый раз, но говорит очень даже вкусно, намного вкуснее привозных. Поэтому, Олег, вы большой молодец. Надо у вас брать уроки выращивания вот такой вот продукции. Андрей, где-то Тулово у нас находится, передает привет крестнику Лехе и соседу на даче Илье. На фото тут у нас какая-то строительная техника, возможно, кто-то стройкой занимается. Что касается стройки, кстати, и Сергей примерно там же находится, потому что тоже какая-то большегрузная техника там имеется. А вот Юлия чисто по-женски прислала нам различных цветов, притом сфотографировано очень красиво, какие-то жучочки-паучочки там тоже ползают. Классно на самом деле выглядит. Юля, вы большая, молодец, займитесь фотографией. Действительно, очень хорошо получается. Есть у нас еще и Оля. Она нам присылает какой-то очень красивый такой, знаете, спорткар на фото у нас. Желает всем доброго вторичного утра. И такое тоже может быть. Вот. И еще одна Ольга присоединяется. Вау, ну тут что-то совсем на невероятном, потому что, видимо, Оля у нас где-то на отдыхе. Или была, или прямо сейчас находится. Картинка, знаете, как из фильма какого-то, наверное, сделана. По крайней мере, на это очень даже похоже. Обязательно посмотрите в нашей подборке в телеграм-канале, потому что фото сегодня невероятно сочные, невероятно яркие, а этого нам так не хватало этим утром. Поэтому, друзья, спасибо всем за участие в нашей рубрике. Прыгаем дальше в следующий час.
1: Твое утро!

0: Фруна Вэл, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомится с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия, сообщает Белта. Глава государства сегодня посещает производственное подразделение ОАО «Кидматек», где ему представят собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия. Ранее в Беларуси такого производства не существовало. В конце 2023 года в соответствии с распоряжением президента был дан старт проекту по созданию в Беларуси собственного полностью локализованного серийного производства стрелкового оружия. Реализация обозначенных проектов позволит в среднесрочной перспективе достичь полной технологической независимости страны в сегменте производства такого оружия.
1: В мире.
2: Проект программы деятельности правительства Украины внесен в Верховную Раду. В 2026-2027 годах страна рассчитывает получить 101 миллиард долларов финансовой поддержки от партнеров, сообщает ТАСС. Согласно программе, одной из целей правительства названо привлечение международной финансовой поддержки для обеспечения госбюджета, в частности от ЕС, МВФ, Всемирного банка и других партнеров. В текущем году планируется привлечь поддержку на общую сумму около 49 миллиардов долларов, а в 2027 году 52 миллиарда. Кроме того, в части обеспечения ВСУ правительство хочет отдельно привлечь не менее 60 миллиардов евро кредитов от ЕС на закупку вооружения и военной техники. Польша готовится к возможной войне, но рассчитывает, что она все же не начнется. Об этом заявил замминистра обороны страны. По словам Томчика, Варшава наращивает оборонный потенциал для того, чтобы армия была способна проводить операции в крайне неблагоприятных условиях. В частности, Минобороны готовится к возможным атакам на объекты энергетики. Среди нововведений Томчик назвал систему подавления беспилотников «САН». В открытом доступе в интернете появился номер личного мобильного телефона министра обороны Великобритании Уэза Стритинга. Об этом со ссылкой на Политико информирует ТАСС. Кроме того, в сети нашли телефонные номера министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта и министра юстиции Великобритании Алекса Норриса. Прежде издание Политико сообщило, что британский премьер Энди Бернем обменивался сообщениями с самозванкой, которая выдавала себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Судя по прогнозам синоптиков, мы, друзья, с вами тоже совсем скоро поплывем, прям как группа BTC, но, правда, они там что-то о морях, о океанах, а мы с вами будем плавать, к сожалению, только по лужам. Наверное, это должно выглядеть как-то так, но, возможно, кто-то ошибся. По крайней мере, надежда однозначно умирает последней. Ну, а что касается, если уж и плавать, то главное не одному, потому что сегодня отмечается день лучших друзей. Поэтому, если вдруг кого-то прельщают прогулки под дождем, то смело берите под руку своего любимого друга и идите гулять. Главное одеться потеплее, взять с собой зонты или дождевики, чтобы не простудиться. Ну и все, и вечер удался, на погоду мы не смотрим, нам погода не важна. Так что мы с вами, друзья, будем плавать дальше пока что по FM-волнам. Ну а что будет вечером, это мы узнаем немножко позже.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

что наши мысли, желания и намерения действительно имеют силу влиять на какую-то окружающую действительность. А вот что касается мыслей вашего мобильного телефона, тут есть вопросик, потому что в целом мы набираем сообщения, телефон запоминает энное количество слов, а потом предлагает нам их использовать в режиме автозаполнения. Вот прямо сейчас тогда будем узнавать. Я вам предлагаю стартовую фразу, а вы ее продолжаете словами, которые предлагает вам мобильное устройство. Собственно, так мы собираем с вами целое предложение, и совсем скоро будем узнавать, что же у кого выйдет. Присылать все ваши варианты ответа можете в Viber номер 7071071. Ну и плавненько будем переходить к стартовой фразе. Сегодня я точно успею. Осталось выяснить, что. Вот такая стартовая фраза на этот вторник. Давайте разбираться, кто к чему стремится именно сегодня. Еще раз на всякий случай напомню. Сегодня я точно успею. 3, 2, 1, поехали.

0: Нам главное, чтобы из памяти мобильного телефона не ушли слова для автозаполнения, потому что сегодня мы продолжаем с вами следующую стартовую фразу. «Сегодня я точно успею». Выбирайте слова, дополняйте, получайте целое предложение, присылайте нам.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
3: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлет рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

что ж, давайте будем приступать к зачитыванию ваших СМС, друзья. Сегодня мы с вами продолжали следующую стартовую фразу. Сегодня я точно успею, а дальше уже ваш мобильный телефон предлагал вам варианты. Куда же вы хотите успеть или чего же вы хотите успеть сделать? Собственно, первая на связь вышла Настя. Она говорит, что сегодня точно успеет к вам приехать и забрать документы. Возможно, что-то на рабочих вайбах и тем не менее принимается. Людмила пишет, сегодня я точно успею к тебе на почту. Ну так, знаете, я ожидала как-то побольше романтики в СМС, и тем не менее имеем то, что имеем. Лена говорит, сегодня я точно успею до обеда, и после обеда буду дома, если не будет дождя. Лен, смею вас огорчить, дождь будет, поэтому не знаю, какие планы были вместо него, но тем не менее как-то так. Сергей пишет, сегодня я точно успею сделать тебе подарок, вот, а это уже приятненько. Сегодня я точно успею в магазин сходить и купить себе новый телефон, пишет Ира. Ир, надеюсь, так и будет, если он вам действительно нужен. А Татьяна говорит, сегодня я точно успею сделать все, что угодно, и мне было бы комфортно с тобой пообщаться. Наверное, осталось выбрать с кем, но если есть тот, кому это СМС должно было улететь, надеюсь, он его услышал. Сегодня я точно успею сделать все, что можно сделать, и на завтра у меня есть планы, пишет Ира. А вот это, знаете, те самые прогнозисты, которые составляют список на неделю вперед, чтобы точно ничего не забыть, определенно лайк. Сегодня я точно успею все успеть. Вау! А вот это очень сильно такое сообщение прислала нам Наташа. А Жень говорит, сегодня я точно успею сделать все, что можно было, и я не знаю, как ты думаешь о том же. Если планы совпадают, это, между прочим, дорогого стоит. Настя написала, сегодня я точно успею сделать замеры на цветочный магазин в Москве, Московской области. Бизнес, бизнес есть бизнес, да, дело такое. Свет пишет, сегодня я точно успею в магазин сходить за продуктами. Ой, Свет, знаете, хотелось бы, чтобы успели лучше погулять, прогуляться, посмотреть что-нибудь, а в магазин мы всегда успеем. Надя прислала следующее СМС. Сегодня я точно успею к вам в ближайшее время с пользой провести время в течение дня. Начинаю я задумываться, пытаюсь как-то переосмыслить это СМС, но пока у меня не выходит, зато отдельный лайк за то, что это определенно набор слов из автозаполнения. Аня присоединяется и говорит, сегодня я точно успею к 9 подъехать к вам, а это уже какие-то серьезные планы на вечер. Ну и, собственно, на финал есть у нас сообщение от Леси, которая говорит, что сегодня я точно успею перенести все на завтра, чтобы завтра не успеть сделать завтра. Вот такая вот небольшая тавтология, и тем не менее, знаете, искренне и по-девичьи, мне кажется. Спасибо абсолютно всем и каждому за участие в рубрике. Двигаем дальше.

0: Edge. Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Гродненский «Неман» выиграл 4-й матч подряд и стал участником плей-офф Кубка Руслана Салея по хоккею 2026 года, сообщает Белта. В 4-м матче на предварительном этапе «Неман» принимал принципиального соперника «Минскую юность». По ходу встречи гродненцы вели со счетом 2-0. В третьем периоде столичный клуб сумел выйти вперед 3-2. Однако за минуту до сирены хозяева отыгрались. На 22-й секунде овертайма Кирилл Мельниченко принес «Неману» 4-ю победу подряд 4-3. Параллельно в Барановичах местный «Авиатор» встречался с «Динамо Молодечно». Долгое время на табло горели равные цифры, но в конце заключительной трети бело-голубые вырвали 2 очка 3-2. Также 17 августа Брест на выезде был сильнее Лиды со счетом 3-1. Сегодня в Кубке Салея состоятся 3 матча в группе «Б». Уже обеспечивший себе проход в следующий круг турнира «Жлобинский металлург» примет «Славутич». Начало в 18:00. Химик Новополоцкий сыграет с Оршанским «Локомотивом» 18:30. А на юге страны Гомель встретится с Витебском 19:00. Групповой этап завершится 24 августа. Белорус Михаил Марковский стал финалистом чемпионата мира по борьбе среди юниоров до 20 лет, который проходит в столице Словакии, Братиславе. Наш борец греко-римского стиля гарантировал медаль весовой категории до 67 килограммов. В предварительных поединках Марковский победил сверстников из Нидерландов, России и Ирана. А в полуфинале был сильнее армянина Юрика Мхитаряна. Противостоять белорусу в схватке за золото сегодня будет Кызыбек Калмагамбетов из Казахстана. Ранее в нынешнем году Михаил завоевал бронзу юниорского первенства Европы. Нападающий сборной Португалии клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду выразил возможность завершения своей профессиональной карьеры по окончании текущего сезона. «Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие. У меня распланировано все будущее, у меня много дел, которые займут меня настолько, что сложно выделить что-то одно. Потому что, когда футбол заканчивается, остается огромная пустота. И нужно заполнять время разными вещами, а не только чем-то одним», — сказал Криштиану Роналду. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: завтрак.
1: Знаете, друзья, вот все время мы с вами говорим о времени для второго завтрака. И да, действительно, самое время немножечко перекусить. Но мы не так часто говорим с вами о самой пицце. А ведь не зря еще упоминается в Древнем Египте, в Древней Греции блюда, похожие на пиццу. А значит, ну, ребята-то знали, что делали. Значит, можно, значит, иногда даже нужно ее покушать. Поэтому прямо сейчас предлагаю поучаствовать в нашей игре и кому-то из вас забрать свою пиццу абсолютно бесплатно. Для этого всего-то и нужно дозвониться к нам в студию по номерам телефонов 60 20 60 60 20 70 и ответить на один простой вопрос. Верным ответом, как всегда, будет самый популярный среди сотрудников радио Витебск. И есть у нас уже дозвонившиеся ребята, поэтому поднимаю трубку и говорю доброе утро первому человеку.
2: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
2: Марина.
1: Марина, очень приятно. Смотрите, вопрос сегодня такой, достаточно житейский, жизненный, даже не знаю, как еще это переформулировать, и тем не менее, какую еду чаще всего подворовывают с чужой тарелки?
2: Пицца.
1: А нет, не пицца, не так все у нас просто на самом деле. Но давайте послушаем следующего человека. Доброе утро.
3: Доброе.
1: Ну как вы думаете, что мы подворовываем с чужой тарелки?
3: Ну.
1: Ну? Три.
3: Семечки.
1: Нет, не семечки, не чипсы. Нет, друзья, это все-таки такое, знаете, блюдо я бы могла и так назвать. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну, как вы думаете, что подворовываем?
4: Картошку фри.
1: Вот, вот так вот легко и просто. Конечно, картошку фри. По одной, а потом хоп, и целой тарелки уже нету. Как зовут вас?
4: Зовут Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Может, вы хотите кому-нибудь сегодня передать привет или поздравить? Сегодня все-таки день лучших друзей.
4: Хочу передать привет всем и сказать большое спасибо радио Витебск.
1: Вот, от радио Витебск, конечно, всегда, пожалуйста, за всех привет и вам, к сожалению, не передам. И тем не менее, от нас тоже отдельный привет. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, буду рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы давайте послушаем, что еще воруют с чужих тарелок.
5: Огурчик.
6: Картошечку фри. Все самое вкусное.
7: Картошку фри.
8: Помидорку.
6: Картошку фри.
9: Котлетку.
8: Помидоры.
1: Вот, если честно, удивляет меня ответ «помидоры», потому что никогда не было цели своровать у кого-то помидорку, и тем не менее, да, даже такое может случаться. Поэтому, друзья, берегите свои тарелки.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Неумолимо пробежало время, друзья, а я забыла вам напомнить одну важную информацию, потому что она пригодится абсолютно всем и каждому уже завтра. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Команда нашего города ждет нас на матче. И я думаю, друзья, что многие туда пойдут и многие хорошо проведут свой вечер. Ну а что касается времени теперешнего, то сейчас у нас 10:55 на часах, а это значит, что пора мне с вами прощаться и уступать место музыкальному бранчу и Наташе Баталк, потому что есть у нее одна крутая премьера, и я уверена, что вы уже готовы за нее голосовать. Поэтому буду желать всем самого прекрасного дня не только сегодня, но и каждое утро. С вами на связи последние 4 часа была Настя Гордеева, это было «Разбудит шоу». Еще раз всем классного дня, всем пока-пока, всем музыки!
1: С утра пораньше «Разбудит шоу».
2: Rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza,

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Даже на фоне развития современных вооружений, беспилотников и баллистических ракет, стрелковое оружие остается важнейшим элементом армейского оснащения. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия в Минской области, где выпускают полностью отечественное стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во время визита на ОАО «Кидматек» главе государства продемонстрировали полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия, организованное в Беларуси. На предприятии налажен выпуск первого отечественного образца автомата ВСК-100Б. Сейчас предприятие разработало 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия. 4 модели уже состоят на вооружении.
0: В мире.
1: Пошлины на продукцию автомобильной промышленности стали одним из камней преткновения на торговых переговорах Канады и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Канадские власти настаивают на снижении пошлин на автомобили, экспортируемые в США, до 10% или продлении действия исключений в отношении машин с установленными американскими комплектующими. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на минимальном уровне тарифов 15%. Канадские переговоры выходные дни провели в Вашингтоне консультации в надежде избежать повышения пошлин, которое может вступить в силу уже на этой неделе. ЧП произошло в Черном море. Украинский БПЛА ударил по греческому танкеру. До этого на судно погрузили нефть на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. При ударе никто не пострадал, разлива нефти не произошло, заверили в эксплуатирующий танкер афинской компании. Ледники в Альпах тают быстрее, чем когда-либо прежде из-за волн жары, накрывших Европу этим летом. Об этом заявил швейцарский глициолог Матиас Хус, пишет Белта. Ученый добавил, что летом доля ледниковой воды в Рейне составляет 7-8%, а в жаркие годы может достигать 20%. Приток воды будет сокращаться по мере уменьшения ледяного покрова, что затруднит судоходство. По словам Хуса, в период с 2016 по 2023 год в Швейцарии исчезло 160 ледников. Это означает сокращение примерно на 10%. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди. Во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Сегодня, ребят, в эту дату 18 августа я, конечно же, появляюсь в эфире. Ну, во-первых, хочу сказать всем привет, а во-вторых, очень хочу поздравить всех тех, кто все доводил до конца, кто никогда не опускал руки и двигался вперед в этой жизни. Ну, к примеру, пытался раз за разом испечь свой идеальный бисквит. Тысячи раз начинал учить английский язык, даже когда ему это не нравилось. Пытался правильно начать питаться и дойти до спортзала. На самом деле, вариантов массы, и можно их много здесь приводить, но, тем не менее, нам тогда и эфира с вами не хватит. А вот возвращаясь к поздравлению, скажу, что сегодня отмечается день «Никогда не сдавайся». Так что вот этим поздним утром на волне Радио Витебск я хочу всех вас замотивировать сейчас на какие-то новые начинания, ну и поселить, конечно же, в вас твердость духа, уверенность в себе и своих силах. И, конечно же, хочется пожелать всем вам новых побед. И вот я считаю, что классная музыка на фоне как раз-таки лишней в этих делах не будет, так что подключайтесь на любимую волну Радио Витебск и на ближайшие 4 часа окунайтесь в атмосферу бранча, тем более что я, Наташа Баталка, уже здесь, так что давайте начинать. Всем хорошего дня.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Бранч премьера.
1: Глядя на часы, с уверенностью могу заявить, что все уже давно проснулись, потянулись и улыбнулись этому прекрасному дню. И несмотря на пасмурную погоду, уверена, что вторник для всех нас будет просто максимально замечательным. По крайней мере, мыслим позитивно. А еще уверена, что многие из вас уже давно работают, либо делают какие-то дела и делишки. Мы сейчас, на самом деле, тоже с вами делом будем заниматься. А именно, будем запускать в эфир очередную музыкальную новую работу, с которой мы будем знакомиться и, естественно, потом активничать в телеграм-канале. Сегодня к нам сюда на огонек заглянем девушка с очень красивым именем по имени Молли Элизабет. Это американская певица, с творчеством которой, сразу скажу, мы на волне еще никогда не знакомились. И сегодня, на самом деле, это дело исправим. Прежде чем рассказать вам про премьеру, я немножечко хочу поговорить все-таки про эту артистку. С юных лет девушка увлекалась музыкой, создавала ее, писала и вдохновлялась, кстати, такими известными барышнями, как Одри Хепберн, Бриджит Бардо и Марлин Монро. Могу отметить, что вкус у нее действительно классный. Ну а в настоящее время черпает вдохновение она в музыке 50-х и 60-х годов. И ее, кстати, любимчики вокалисты — это Розмари Клуни и Фрэнк Синатра. Поэтому неудивительно, что сегодня наша новинка будет действительно, я бы сказала, по звучанию, наверное, такой немного непривычный для всех нас. Но, тем не менее, это никак не делает трек каким-то плохим и неподходящим. А наоборот, я думаю, что нас приятно сегодня удивит и, в принципе, разбавит наш эфирный плейлист. Так вот, возвращаясь как раз-таки уже к самой премьере, трек называется «Puppet Show», что в переводе означает «кукольный спектакль». И, соответственно, наша премьера затрагивает сегодня тему стремления к недостижимым стандартам красоты и цены, которую человек готов заплатить за соответствие чужим представлениям о совершенстве. В тексте поднимаются темы идентичности, внешнего вида и одержимости общества идеалами. Так что, зная вот это все, я могу сказать, ребят, только одно. Все мы с вами по-своему прекрасны, про это не забывайте. А значит, не надо кому-то подражать в этой жизни, обладайте своей как раз-таки индивидуальностью, уникальностью, любите себя, принимайте себя со всеми своими достоинствами и недостатками, ну и, конечно, развивайтесь только в лучшую сторону. В общем, немного поговорили про артистку, рассказала вам про смысл песни, немножечко даже пофилософствовали, так что давайте слушать бранч-премьеру, а потом за нее активно голосовать в телеграм-канале «Радио Витебск». Всем приятного прослушивания!
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое!

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: На запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войс с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что американский рэпер Канье Уэст выступит в России. Концерты пройдут 10 и 11 октября на петербургской «Газпром-арене». Продажа билетов уже стартовала. Цены от 9 тысяч в самых дальних секторах до 160 тысяч рублей в VIP-зоне. Место на танцполе обойдется в 25 тысяч российских рублей. Напомним, что мировой тур Канье Уэста в поддержку альбома «Бали» стартовал в апреле этого года. Артист уже выступил в США, Нидерландах, Турции, Грузии, Казахстане, Албании, Испании и Португалии. Что касается кино, то кинокартина «Человек-паук. Новый день» заработала 2 миллиарда долларов всего за 3 недели. Таким образом, новый фильм о Питере Паркере вошел в топ картин, которым удалось собрать больше 2 миллиардов долларов. Среди них «Аватар», «Мстители. Финал», «Аватар. Путь воды», «Титаник», «Звездные войны. Пробуждение силы» и «Мстители. Война бесконечности». Актеры фильма о группе The Beatles воссоздали легендарный кадр в истории музыки. На опубликованных снимках Харрис Диккенсон, Пол Мескал, Джозеф Куин и Барри Кеоган в образах музыкантов переходят знаменитый пешеходный переход в Лондоне. Точно так же, как это сделали сами The Beatles 8 августа 1969 года для обложки альбома Abbey Road. Реконструкция легендарного снимка, сделанного фотографом Йеном Макмилланом, мгновенно разлетелась по соцсетям. Также мы узнали, что Энн Хэтэуэй официально включили в зал славы Дисней. Торжественная церемония Disney Legends прошла 16 августа, финальный день масштабного мероприятия D23, где студия традиционно представляет свои главные проекты на ближайшие годы. Актриса была удостоена почетного звания за значительный вклад в историю и развитие компании. На сцену для вручения награды актрису пригласили режиссер фильма «Дьявол носит Прада» Дэвид Френкель и главный редактор Vogue Анна Вентур. Трогательный момент довел Энн Хэтэуэй до слез. И в завершении. В США узнали дату проведения Супербоула 2027. Традиционная игра состоится 14 февраля на стадионе SoFi в Калифорнии. Напомним, что предыдущий Супербоул прошел 6 февраля 2026 года на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе и запомнился яркими музыкальными номерами. Хедлайнером был Bad Bunny. Его шоу стало первым полностью испаноязычным в истории Суперкубка. Вместе с ним на сцену тогда вышли Рики Мартин и Леди Гага. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: до 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку на радио.

0: Вот этот трек «Let Me Go» от нашего белорусского диджея Ивана Соловьева. Врываюсь в эфир, и сейчас хочется немножечко с вами поговорить на тему движений и передвижений. Не знаю, насколько вы любите заниматься спортом и вообще прогуливаться в целом, но мне кажется, если вдруг вы захотите действительно стать лучшей версией себя, а самое главное – улучшить свои отношения в паре, то, мне кажется, вам эта статья будет однозначно полезна. Представляете, в мире было одно исследование, которое показало, что совместные прогулки и занятия спортом укрепляют отношения. К такому выводу пришли исследователи из университета Бригама Янга, изучив данные почти 1500 молодых супружеских пар. Ученые сравнивали влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которой супруги занимались вместе. Оказалось, что оба варианта связаны с более здоровыми отношениями. Однако у пар, которые тренировались именно вместе, чаще отмечались хорошая коммуникация, способность спокойнее разрешать конфликты в быту, если они были, ну и, конечно же, более низкий уровень стресса в браке. Особенно хорошо на отношения влияли именно прогулки и походы. По мнению исследователей, дело может быть в том, что именно во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей разговаривать с друг другом, обсуждать какие-то темы, поэтому прогулки оказались самым распространенным видом совместной физической активности среди участников исследования. Кстати, исследователи отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто, однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени с друг другом и поддерживать контакт. Так что в наши дни, я думаю, все условия уже есть в мире, чтобы вы действительно могли пойти позаниматься вместе спортом, либо даже просто прогуляться в парке, и причем не только взять своего мужа или жену, но и взять как раз-таки детей и, в общем-то, побыть вместе, совместить приятное с полезным. И, как я люблю говорить, в мире лучше живого общения на самом деле ничего нет. Так что, друзья, принимайте информацию к сведению. Я желаю вам быть красивыми, счастливыми, здоровыми, ну и, конечно же, любимыми. Мы тоже улучшаем наши с вами взаимоотношения и продолжаем ту самую прогулку по любимой волне радио Витебск. Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь. Всем прекрасного настроения. Ну и держим курс на классную музыку. Впереди у нас трек «Blind Sport» от Good Boys, New Aspect и Avayona. Давайте слушать вместе.
1: Радио Витебск. 91.2.

0: Вот так вот, девчонки и мальчишки, незаметно пролетел стартовый час нашего музыкального бранча. Не знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, факт остается фактом. Программа продолжается, и, естественно, в нашем телеграм-канале продолжается сейчас активное голосование за сегодняшнюю новинку. Напомню, что трек назывался «Puppet Show» от певицы по имени Молли Элизабет. Я уже сегодня рассказывала вам в эфире, что девушка вдохновлялась всегда такими звездами, как Мэрилин Монро, Бриджит Бардо и Одри Хепберн. А это говорит о том, что у девушки однозначно потрясающий вкус не только во внешности и стиле, но и, думаю, в музыкальной составляющей. Так что поддержите эту особу, не будет лишним. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а сейчас как раз-таки насладимся творчеством Never Green. Прямо сейчас в динамиках для нас поет музыкальный проект Cheat Codes в компании с Эмом Фелдом. Ну а после музыки все стандартно. Узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Одной из ключевых задач для отечественных специалистов на ближайшее время является разработка пулемета. Об этом журналистам заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, передает Белта. Одной из ключевых задач, которые мы для себя ставим, является разработка пулемета. Думаю, в ближайшие 2 года мы будем тратить свои силы и использовать опыт для создания этого продукта, сказал Дмитрий Пантус.
1: В Беларуси.
2: В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок, девиз которого – сохранение исторической памяти, национальных традиций и духовного наследия. Его главная задача – с помощью диалога поколений донести до учащихся мысль о том, что они несут ответственность за будущее страны. Для подготовки к занятию педагогам советуют обратиться к библиотеке единых уроков на национальном образовательном портале. В ней собраны все необходимые ресурсы – методические материалы, готовые сценарии, презентации и практические рекомендации. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал Иран и Соединенные Штаты Америки возобновить переговоры по долгосрочному урегулированию конфликта, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжарик. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В меморандуме о взаимопонимании США и Ирана обязались провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней с возможного продления по взаимному согласию. Между тем, как сообщает телеканал Аль-Джазира, президент США Дональд Трамп пригрозил бомбить Оман, если тот помешает возобновлению работы Ормузского пролива. Китайская исследовательская группа представила футуристическую модель пассажирского самолета с конструкцией «летающее крыло», способного перевозить более 800 человек. В отличие от обычных самолетов с отдельными фюзеляжем, крыльями и хвостовой частью, конструкция модели представляет собой единое широкое несущее крыло. Как считают исследователи, такая конструкция может обеспечить большую дальность полета и снизить энергопотребление. У этого самолета ширина 85 метров и длина 43 метра. Самолет при этом вмещает больше пассажиров, чем самое большое в мире коммерческое воздушное судно. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: С учетом того, что меня уже представили, просто скажу всем привет. Не знаю, где вы, ребят, сейчас находитесь, где передвигаетесь и чем на самом деле занимаетесь, но знаю точно одно, что всем нам сегодня пригодится зонт или дождевик, так как погода решила, что нам с вами надо немножечко освежиться. Дождь идет, но я все-таки надеюсь, что вот эта вот серость никак не отражается на вашем настроении, ведь все мы знаем, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, так что списать свои сегодняшние расстройства, если они есть, на это не получится. Предлагаю в эфире Радио Витебск и дальше слушать музыку, тем самым подымать себе настроение и, кстати, разыгрывать аппетит перед обедом. Ведь скоро поиграем с вами в игру под названием «Пикник-шашлык». Вилки, ложки пока уж точно не пригодятся, а вот гаджет держите под рукой. Всем удачи, ну и, конечно же, прекрасного рабочего, а может быть и нерабочего дня.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: исполнитель под псевдонимом Лирик все поет нам про те самые кассеты. Кстати, знаете, что я узнала буквально недавно? Вчера исполнилось 44 года со дня выпуска первого компакт-диска. Когда-то мы музыку слушали действительно именно на кассетах и на компакт-дисках, так сказать, на этих носителях. Но сейчас мы живем с вами уже в таком современном мире, когда, мне кажется, эти атрибуты вообще нам не нужны, потому что все предпочитают музыку послушать через гаджеты, умные колонки, ну и, конечно, через приемники. Хотя кто-то умудряется еще послушать музыку через виниловые проигрыватели. У кого-то они есть, это на самом деле очень классно, стильно, дорого-богато, я бы сказала. Ну и, конечно, звучание совсем другое. Но, тем не менее, мы все-таки сейчас с вами будем говорить не о музыке, а переключаться будем на тему еды. Будем разыгрывать, как говорил на старте этого часа, аппетит. Игра у нас называется «Пикник-шашлык», друзья. Ну и я думаю, что далеко ходить не надо. Мы разыгрываем то самое мяско, которое вы получите уже в пятницу. И как раз-таки на уикенд, во время уикенда, можете что-то вкусное однозначно приготовить, накормить себя и своих родных и близких. За игру огромное спасибо, хочется сказать, торговой марке «Ганна». Ну и принимать участие могут все желающие. Играем мы сейчас, как всегда, в двух мессенджерах. В телеграм-канале появится картинка. Там будет изображена порция шашлыка. Ваша задача быстренько посчитать те самые кусочки и цифру прислать мне на Viber по номеру 7071071. Кто первым правильно отвечает, того с удовольствием забираю в список. Игра началась.
1: Пикник. О, шашлык. Радио Витебск.

0: Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Ну, сразу могу сказать, что кто-то действительно считает, а кто-то просто так, скорее всего, где-то находится, вполне возможно, в движении и пишет нам цифры, вот какие ему нравятся, потому что прилетели к нам здесь и 5, и 7, это, конечно, ребят, маловато, 10, 11, это уже, в принципе, очень-очень близко, но правильный ответ у нас сегодня цифра 12. Именно на фотографии в телеграм-канале изображено 12 кусочков шашлыка. Первой в Вайбере оказалась Екатерина. У Катюши номер телефона заканчивается на 7586. Дорогая Катенька, принимайте поздравления. Вы попадаете в список финалистов. Напомню, что основной розыгрыш игры «Пикник-шашлык» состоится у нас уже в эту пятницу с 12 до 13. Но, тем не менее, три вакантных места еще есть, и занимать их будем мы на волне уже как раз-таки завтра.
0: «Пикник-шашлык»

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем городе Витебске 12:26.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Подробности приводит Пол Первого.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому мною было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого вооружения. Другие подробности рабочей командировки главы государства в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: недавно все мы вместе узнали с вами краткий выпуск новостей, послушали немного музыки, а теперь предлагаю напомнить вам, что совсем скоро с 13 до 14 на волне начнет свою работу музыкальный агент. Он ворвется в эфир для того, чтобы радовать ваших родных и близких, причем бесплатно. Если хочется сегодня кому-то передать горячий привет, либо поздравить с каким-нибудь праздником, действуйте уже прямо сейчас. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Так что пишите. Ну а мы идем дальше. Прямо сейчас послушаем Кайго и Джастина Джессу. А в ближайшем будущем окунемся с вами в рубрику «Бранч-навигатор» и вспомним один старый хитец.
1: Радио Витебск.

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62. Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: продолжайте движение.
1: Бранч-навигатор.
2: Прямо сейчас, my dear friends, мы действительно продолжаем с вами движение в рамках нашего музыкального бранча. И спасибо этому приспособлению, тому самому FM-навигатору, благодаря которому мы можем сейчас немножечко окунуться в прошлое и повспоминать старые хиты. Кстати, не знаю, сколько нужно дать песне лет, чтобы назвать ее старой, но тем не менее, сегодня день рождения отмечает один хитец, не побоюсь этого слова, ровно 12 лет назад, 18 августа, Тейлор Свифт представила миру трек «Shake It Off». Этот лид-сингл навсегда изменил траекторию ее карьеры и поп-музыки в целом. Напомню, что Тейлор Свифт – это американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, режиссер и актриса. Одна из ключевых фигур в поп-музыке, известна автобиографическими песнями, творческими переосмыслениями и культурным влиянием. Еще она и миллиардерша. Этим летом у них была свадьба с Трэвисом Келси. Так что, я думаю, в ее жизни все на самом деле удачно сложилось. Вообще, общаясь с людьми по поводу музыки, очень многие делятся на две категории. Кто-то обожает творчество Тейлор Свифт, а кто-то просто, не любит. Вот так вот. Мне, кстати, интересно ваше мнение, как вы относитесь к этой певице. На самом деле, возвращаемся сейчас к теме трека под названием «Shake It If». Цифры говорят сами за себя. Трек в то время возглавил чарты США, Австралии, Канады и десятки других стран. В копилке песни, представляете, 44 платиновых сертификации, а в США она официально признана бриллиантовой. Более 10 миллионов проданных копий. Несмотря на 3 номинации на Грэмми, главным достижением сингла стало его культурное влияние, которое не ослабевает даже спустя десятилетия. Кстати, клип на такой платформе, как YouTube, набрал более 4 миллиардов просмотров. Эта песня отобралась в альбом 1989 с таким названием. Пластинку выпустила Тейлор Свифт в 2014 году. И на самом деле та пластинка ознаменовала ее переход от кантри к поп-музыке. В чем на самом деле секрет долговечности этого хита под названием «Shake It Off»? Я на самом деле не могу ответить на этот вопрос, но я думаю, людям она нравится и по сей день, потому что работа очень бодрая, динамичная и поднимает настроение. А с учетом того, что у нас сегодня такая пасмурная погода, давайте мы сейчас поднимем себе настроение, немножечко подвигаемся, ну и, конечно же, улыбнемся.
0: Продолжайте движение.
1: Бранч-навигатор.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Первый заместитель председателя Витебского облсполкома Сергей Левкович доложил главе правительства о перспективах развития сельского хозяйства и перерабатывающих организаций агропромышленного комплекса Витебской области, сообщает телеграм-канал «Витебская область» официально. Перерабатывающий сектор области представлен 4 мясокомбинатами и 8 молокозаводами. В сырьевой зоне работают 153 сельхозорганизации с общим поголовьем молочного стада 149 тысяч коров. Функционирует 331 молочно-товарная ферма и 107 молочно-товарных комплексов и ферм, оборудованных доильными залами. На МТК содержится 68 тысяч голов, что дает более 50% всего молока области. В производстве говядины запланирован ряд масштабных проектов. ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» планирует строительство 6 комплексов по откорму крупного рогатого скота на 4 тысячи голов каждый. Это обеспечит дополнительно 12 тысяч тонн мяса в год. Помимо этого, модернизация 4 действующих комплексов на 14 тысяч голов даст прирост еще 7 тысяч тонн. Также в сентябре текущего года ожидается ввод комплекса по разведению мясных пород крупного рогатого скота на 3 тысячи голов.
0: Новости региона.
1: Комитет госконтроля отметил недостаточность принимаемых мер, касающихся повышения качества торгового обслуживания населения. По-прежнему пресекаются нарушения, допускаемые субъектами торговли при осуществлении деятельности. Например, в июле нарушения установлены во всех 28 обследованных магазинах Вишенковического, Брасловского, Полоцкого районов, а также в Витебске и Новополоцке. Вынесено 14 предписаний о запрете реализации 81 наименования товаров, в том числе 30 истекшим до 3 лет сроком годности. Всего в январе-июле текущего года факты несоблюдения законодательства выявлены в 148 изученных торговых объектах. Субъектами в соответствии с направленными Комитетом госконтроля рекомендациями об устранении нарушений приняты меры по исправлению ситуации. Сегодня около 2 часов 35 минут ночи на 31-м километре автодороги Оболь-Полоцк вблизи деревни Бояры Полоцкого района произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Водитель автомобиля оставил место дорожно-транспортного происшествия. Если вы стали очевидцем данного ДТП, либо располагаете какими-либо сведениями, просьба сообщить об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам 621-44-44-721-44-44. Конфиденциальность гарантируется. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: студент.
1: За окном, друзья, такой проливной дождь, что я подумала, как же здорово быть в этот момент сейчас не на улице, а как раз-таки на работе, где тепло, сухо и даже уютно. Так что и вы, товарищи, радуйтесь этому и на самом деле наслаждайтесь рабочим процессом. А вообще, конечно, глядя на часы, а там у нас уже практически обеденное время, я предлагаю прямо сейчас расшевелить немножечко наши мессенджеры Viber и Telegram с номером 7071071 как раз-таки своими приветами и добрыми словами, которыми, я считаю, сегодня, да еще и в такую погоду, лишними не будут. И, кстати, я для вас даже повод нашла для очередного праздника, так сказать. 18 августа отмечается не только День «Никогда не сдавайся», но и День лучших друзей. Так что кого поздравлять и что писать, я думаю, вы сами знаете. Торопитесь. Скоро на волне нашего города начнется озвучка. Музыкальный

0: 2029 года.
1: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: музыкальный агент.
1: Белорусский исполнитель Holy Flame добавил нам в эфир нежности, и мне кажется, это здорово в такую-то погоду. А сейчас, заглядывая в мессенджеры, могу убедиться, что вы точно добавите нам в эфир еще тепла и как раз-таки того самого света, которого очень нам не хватает. Пользуясь вашей чудной программой, я хочу передать привет своим лучшим друзьям Жене, Вике, Марине и Олегу. Хорошего вам дня, спасибо, что вы есть в моей жизни, написала Ангелина. Сегодня я уже говорила на старте этого часа, что отмечается 18 августа, День лучших друзей. Так вот, Ангелина по такому поводу попросила поставить что-нибудь на тему дружбы. Выбрала трек под названием Friends, что в переводе с английского и называется «Друзья». А исполнять его будет Marshmello и Энн-Мари. Это в ближайшем будущем, так сказать. А у меня есть еще одно сообщение. Всем радиослушателям солнечные приветы, позитива и тепла. Пусть эта серость за окном обходит вас сегодня стороной, написала Танюша. Вот такие вот прекрасные слова поддержки. Кто хочет присоединиться и тоже что-нибудь добавить хорошего, пишите, не стесняйтесь. Напомню, что все сообщения мы озвучиваем примерно до 13.55. Ну и пока вы там думаете, кого сегодня порадовать, что интересного насочинять, мы, естественно, возвращаемся к музыке и, как обещала, будем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: агент.
1: Я думаю, что под этот саунд под названием «Lay Low» в исполнении Оли Дайера сейчас у всех получилось немножечко замедлиться, заземлиться и выдохнуть, глядя на часы, а там у нас обеденное время, однозначно это можно сделать, так сказать, перекусить, если вы проголодались, оторваться от рабочего процесса и немножечко восстановить свои силы, сделать, может быть, какую-то физкульт-минутку, либо физкульт-паузу. Ну и, конечно, как вариант, можно порадовать родных и близких, потому что музыкальный агент на волне продолжается. Идем дальше по сообщениям. Хочу поддержать свою любимую мамочку, которая лежит сейчас в больнице. Все будет хорошо, не переживай. Еще чуть-чуть и будешь дома. Привет тебе передают твои внуки Мишка и Ванька. Мы тебя очень любим, поправляйся скорее. И также есть небольшое поздравление. А именно. Сегодня в этот летний день праздную день рождения хороший парень Петров Сашка. Санек, здоровья тебе и твоим близким. Успехов в спорте и карьере, исполнения всех желаний. Выходные. Баня нас ждет. Никитос написал. Ну, мы именинника тоже поздравляем. Желаем всего самого наилучшего. И хороший план у вас, ребята, уже на уикенд есть. С учетом того, что на календаре вторник, еще, в принципе, если не считая сегодняшнего, 3 дня работать, но, мне кажется, планы однозначно на уикенд можно точно строить потихонечку. Ну, а мы построили сейчас свой план, послушаем еще немного музыки, так сказать, устроим себе в эфире небольшую музыкальную паузу, а в середине часа узнаем еще и краткий выпуск новостей, так что оставайтесь в нашей компании. Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Даже на фоне развития современных вооружений, беспилотников и баллистических ракет, стрелковое оружие остается важнейшим элементом армейского оснащения. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия в Минской области, где выпускают полностью отечественное стрелковое оружие. Во время визита на ОАО «Кидмате» главе государства продемонстрировали полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия, организованное в Беларуси. Подробности приводит Пол Первого.
2: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
3: И внутренние войска, и спецслужбы.
2: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
4: Именно так. Товарищ президент, с 19 года мы начали заниматься с нуля. Ни школы, ни специалистов не было. Вели разработки. На сегодняшний момент было разработано 5 моделей, 6 модификаций различного стрелкового оружия. И снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. За основу мы взяли ВСК «100», скажем так, который мы дорабатывали и переводили в режим автоматической стрельбы. Но на сегодняшний момент, как вы правильно отметили, 4 изделия официально приняты на вооружение вооруженных сил. И с нашими вооруженными
2: винтовки, автоматы, да. Пистолеты, пулеметы, так?
4: Так. С вооруженными силами у нас хорошее плотное взаимодействие. Вы правильно отметили, они нам указывают на все мелочи, на все те доработки, которые следует устранить. Нам это очень важно, как производителям.
1: Сейчас предприятие разработало 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия. 4 модели уже состоят на вооружении. Другие подробности в ближайших выпусках.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Этот коллектив под названием Caesar Sisters только что подарил нам в эфире пару минут позитива и заряда бодрости благодаря своей старой песне «I don't feel like dancing». Ну и, естественно, сейчас ту самую радость будете дарить вы благодаря посланиям, которые у нас есть. Пользуясь случаем, хочется напомнить вам, ребят, наши данные. Вдруг кто-то не знает, куда что отправлять. Напоминаю, ничего не менялось. Вайбер и Телеграм, номер единый 7071071. Выбираете, какой мессенджер вам удобен, какой больше нравится, и присылаете свои приветы, поздравления, признания в любви и просто так написанные слова без особого повода. Мы все это дело на самом деле приветствуем. И помимо сообщений, вы, кстати, можете присылать просто музыкальные заявки. Если ваши песни будут в нашей фонотеке, мы обязательно поставим их в эфир для вас. Всем тем, кто сейчас на волне Радио Витебск, желаю хорошего настроения. Вам, Наташа, вашему коллективу тоже привет. И поставьте, пожалуйста, песню «Тучи» от группы «Иванушки Интернешнл». А такая песня у нас есть, причем хорошая композиция, давно не звучала, так что обязательно прозвучит. Ну и сегодня действительно она подходит нашей погоде. Любимый мой Коля, мне тебя очень не хватает. Давай уже скорее возвращайся со своей командировки. Я устала считать дни до встречи нашей. Люблю и крепко обнимаю тебя, твой Ирусик написал. Ну, вот как-то так. Данные напомнила. Кто хочет присоединиться, пишите. Тем более, что на все про все осталось у нас всего два выхода. Ну а сейчас давайте будем слушать ваши любимые песни, которые вы заказываете.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: В нашем хоть сегодня и дождливом, но красивом городе Витебске на часах уже 13:46. Программа «Музыкальный агент» пока еще продолжается. Сообщения имеются. Давайте заглянем вновь и в наш Вайбер, и в Телеграм, и посмотрим, что же вы там написали. Дима передает привет Терезе. Потом есть у нас послание от Анастасии. «Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Алешке, Любаше и Люсе». Попросила Настя поставить композицию «Синий иней» от братьев Гаязовых. Есть такая песня, зарядила тоже в эфир, в скором времени прозвучит. Как-то странно сегодня у нас заказывают. Дождливая погода, тучи от Иванушек. Кто-то уже захотел песню «Синий иней». Ребят, зима еще не скоро. Давайте все-таки надеяться, что погода реабилитируется, и через пару денечков у нас дальше будет лето. И насколько правда или нет, но я слышала, что сентябрь обещают достаточно жарким, так что все у нас еще впереди. Так, и Маша передает привет всем радиослушателям. Попросила поставить что-нибудь новенькое зарубежное. С учетом того, что у нас уже осталось не так много времени. Сейчас мы послушаем как раз-таки русскоязычную заявку под названием «Синий иней». А Маш, в финале часа обещаю, что-нибудь поставлю новое иностранное. В общем, давайте возвращаться к эфирному плейлисту и слушать как раз-таки то, что вы просили.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: сейчас хочется отметить, что случайности не случайные. Не поверите, вот у меня за окном и дождь перестал идти. И как раз-таки мы добрались к финалу программы «Музыкальный агент». Будем потихонечку завершать этот поздравительный сегмент. Напомню, что если вы не успели порадовать родных и близких днем, не отправили сюда свои FM-приветы, не переживайте, можно будет сделать это вечером с 19 до 20, как раз-таки во втором выпуске. У нас не так давно одна из слушательниц по имени Маша передавала привет всем и просила поставить что-нибудь зарубежное, новое. Маш, про вас помню, как и обещала, в финале часа будем закрываться как раз-таки вашей музыкальной заявкой. Предлагаю сейчас послушать трек под названием «Music Sounds» от коллектива «Fastboy». Наша вчерашняя бранч-премьера, как раз-таки с ней знакомились в эфире. Ну и я думаю, сегодня она однозначно подойдет, чтобы ее вспомнить, переслушать, послушать. Работа такая получилась позитивная, динамичная, для хорошего настроения точно подойдет. Ну и, пользуясь случаем, друзья, напомню, что после музыки мы узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации. И, конечно же, будем возвращаться к нашему бранчу, где, кстати, продолжим играть в игры. Надеюсь, про фестиваль «Пойма» никто не забыл.
1: Музыка.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси к новому учебному году откроются 4 новые школы. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Коржова. Это 2 школы новостройки в агрогородке Прилуки на 1020 мест и в городе Смолевичи на 1020 мест. Средняя школа номер 3 города Смолевичи и средняя школа номер 6 города Могилев получит новое здание на 502 и 1020 мест. По ее словам, 1 сентября планируется организовать подвоз около 55 тысяч учащихся. В этих целях будет задействовано около 1600 школьных автобусов. Принимаются меры по созданию безопасной бесперебойной перевозки учащихся. В каждом районе определены резервные автобусы. Въезда в Польшу ожидают около 1800 легковых авто и 51 автобус. Об этом Белта сообщили в Государственном пограничном комитете. Самые большие очереди грузовых автомобилей фиксируются на польском направлении. Перед пунктом пропуска Кукурыки-Козловичи въезда в ЕС ожидает 1000 фур. Перед Бобровниками 240. Более 330 грузовых автомобилей находятся перед литовскими погранпереходами Мядининкай и Шальчнинкай.
1: В Беларуси.
2: 17 августа на руднике Двору при осмотре горных выработок лавы в результате обрушения пород кровли получил травму мастер горный Дмитрий Петрович. Об этом радио «Мир» сообщили на предприятии. Пострадавший был доставлен в Солигорскую ЦРБ, где скончался. Комиссия расследует обстоятельства и причины несчастного случая. Администрация «Беларусь-Калия» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. 4-й Минский международный фестиваль циркового искусства пройдет в Белорусском государственном цирке с 17 по 20 сентября. Об этом СББ сообщили в пресс-службе Мингорсполкома. На манеже выступят артисты из 20 стран. Зрители увидят номера во всех цирковых жанрах – от акробатики и жонглирования до дрессуры и клоунады. В фестивале примут участие как известные профессиональные артисты, так и начинающие мастера циркового искусства. В жюри и в числе почетных гостей фестиваля будут известные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и руководители цирков. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, а партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, во многих районах сильные. Температура воздуха плюс 14, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 89%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Буквально недавно в нашем FM-пространстве начитались мы ваших сообщений, которые вы адресовали своим любимым в рамках музыкального агента. Уверена, получатели стали чуточку счастливее, что на самом деле меня очень радует. А мы вас, ребят, хотим тоже на волне Радио Витебск радовать, причем есть на самом деле чем. Очередной порции музыки, которую мы приготовили на финальный час бранча. Ну и, конечно же, игры с крутыми призами. Скоро состоится у нас одна активность под названием «Поймай меня», так что свои мобильные телефоны надолго не убирайте. Ну и, конечно же, не забудьте про историю в нашем инстаграме Радио Витебск. Она вам точно пригодится. Как и, кстати, хорошее настроение сегодня.
0: Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленная.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Прямо сейчас, девчонки и мальчишки, после трека «In the Sky» от Дэнмана предлагаю спускаться с небес на землю и играть в нашу новую классную игру под названием «Поймай меня». Игра у нас приурочена к масштабному фестивалю, который состоится уже в следующие выходные под названием «Пойма». Он пройдет на реке Витьба 28 и 29 августа. Так что, если вы хотите классно зафиналить то самое лето, мне кажется, сейчас нужно однозначно принимать участие, потому что разыгрываем мы, ну, условно, подарок назовем, пригласительное на две персоны. Два входных билета. Значит, играем мы в двух мессенджерах. В Инстаграме у нас с самого утра появилось уже задание. Там крутится видео, на котором, значит, мелькают разные известные исполнители со словами их популярных песен. Ваша задача — сделать скрин одной звезды, которую я сейчас загадаю, и этот скрин прислать нам на Viber по номеру 7071071. Но здесь есть маленький нюансик. Скрин вы могли сделать и заранее, поэтому мы, естественно, играем честно. На фотографии скрина нужной звезды должно быть указано время, а время у нас уже послеобеденное. Ну и маленькая предыстория. Я на самом деле меломан, люблю слушать музыку, но, наверное, один из самых моих любимых жанров с детства это всегда был русский рок. Ну и признаться честно, я росла на песнях Юлии Чичериной, поэтому сейчас, друзья, меня интересует та самая Чичерина со словами «Жареное солнце больших городов». Игра началась, я жду ваших ответов. Вайбер!
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: настроение. Поймай меня, если сможешь.
1: Поговорила я про русский рок, и это действительно классный жанр музыки, но тем не менее музыкальный нарез у нас звучал ничем не хуже с популярными зарубежными новинками. Я загадывала Чичерина, да, и слова там были из песни «Жареное солнце больших городов». Ваша задача была за небольшой музыкальный нарез быстренько заскринить это все дело в нашем инстаграме, прислать картинку, и самое главное, чтобы там было указано еще и время. Ну и, естественно, практически все удачно справились, и первым оказался в нашем Вайбере Михаил. У него, кстати, классная фотография. Миш там на коне. Миш, вы победитель, вы герой. У Миши номер телефона заканчивается на 8400. Принимайте поздравления. Вы прямо сейчас получаете те самые входные билеты на классный фестиваль «Пойма». Вне эфира сейчас обязательно с вами свяжусь и расскажу, где и как вы сможете забрать свой подарок и крутейше зафиналить это лето.
2: Финалим лето на фестивале «Пойма».
3: Два дня веселья, музыки и спорта.
2: 28 и 29 августа. Пойма-реки Витьба, ночной рейп, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
3: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
2: Информационный партнер «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Саммит евразийских лидеров планируется провести в Минске в конце текущего года. В Германии в прошлом году закрылись почти 190 тысяч компаний. В Польше все больше торговых сетей вводит плату за парковку перед магазинами. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила — быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч-премьера.
1: Врываясь в эту рубрику «Бранч-премьера», хочется отметить, я думаю, что за 4 часа, кто хотел проголосовать за нашу сегодняшнюю новинку, уже это сделал, поэтому сейчас немножечко напомню, что у нас звучало в этот, хоть и дождливый, но пока еще летний вторник, а потом, конечно же, мы с вами после прослушивания, после воспоминаний пробежимся по результатам и цифрам. Сегодня к нам в гости заглядывала американская певица, с творчеством которой мы, кстати, знакомились впервые, это Молли Элизабет, у нее приятнейший вокал, девушка, я вам говорила, уже с юных лет увлекалась музыкой и на самом деле вдохновлялась такими известными барышнями, как Одри Хепберн, Бриджит Бардо, Мерлин Монро. В настоящее время черпает вдохновение в музыке 50-х, 60-х годов. И сегодня, кстати, наша бранч-премьера. Очень красивая песня. И, мне кажется, что-то напоминает про те самые времена, но ее любимчики по сей день, вокалисты, это Розмари Клуни и Фрэнк Синатра. Песня называлась «Puppet Show», что в переводе означает «кукольный спектакль», про те самые роли, которые навязывают нам обществом. Песня не только прекраснейшая, но, наверное, не то что, наверное, у нее действительно есть глубокий смысл. Новинка затрагивает тему стремления к недостижимым стандартам красоты и цены, которую человек готов заплатить за соответствие чужим представлениям о совершенстве. Ну и в тексте также поднимаются темы идентичности, внешнего вида и одержимости общества идеалами. Поэтому, ребят, еще раз хочу напомнить, не нужно быть похожим на кого-то. Будьте в этой жизни сами собой, мне кажется, это самое важное. Ну и давайте послушаем новинку, как она звучала на старте программы.

0: Не знаю, как вы сегодня после этой рубрики, но я однозначно эту новинку заберу в свой плейлист, чтобы периодически ее прослушивать. И благо моя Алиса, которая живет у меня тоже дома, знает, какую музыку я люблю. И как раз-таки вот поностальгировать под что-то такое тоже местами и периодами получается очень даже хорошо. В общем, вспомнили новинку, действительно красивая песня. А теперь давайте посмотрим, как вы ее оценили в нашем телеграм-канале. Результаты у нас, в принципе, неплохие. 27% слушателей решили, что новинка годная. 40% выбрали, что новинка нормальная. И только 33% проголосовали, что не для меня. У нас сегодня побеждает золотая середина, по-моему, как и вчера. Но, тем не менее, если суммировать золотую середину и наивысший ответ, то в любом случае положительные реакции у нас выигрывают. И, кстати, у нас пост имеет 2 лайка, 1 обезьянку с закрытыми глазами, и Евусик написала нормально и тоже поставила, ну, практически такой улыбающийся смайлик. Ребят, огромное спасибо за то, что голосуете. Мы, на самом деле, любим все ваши реакции, все ваши ответы, все ваши комментарии. И это в очередной раз доказывает, что все мы с вами люди разные, у каждого свой музыкальный вкус. Но и в этом прелесть жизни, потому что есть всегда что обсуждать. Правда, новинки обсуждать мы будем уже завтра, потому что наш бранч потихонечку двигается к своему завершению.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Слушая прямо сейчас крутые треки, могу сказать, что хорошей музыки много не бывает. И тому подтверждение наш эфирный плейлист и вообще в целом волна радио Витебск, которая работает для вас 24/7. Так что мой совет один. Прибавляйте громкости в динамиках, слушайте музыку, получайте от этого процесса удовольствие. Ну и, конечно же, не переключайтесь. Перед тем, как завершить музыкальный бранч на сегодня, я, естественно, расскажу, на кого я вас здесь оставлю. В ближайшем будущем своим творчеством поделятся легендарные Depeche Mode, а также коллектив Hertz. После музыки эстафету перехватит на себя Татьяна Белоголовкина, поведает свежие новости и прогноз погоды. С 15 до 16 вас ожидает авторская программа под названием «Час по-русски» для всех тех, кто любит русскоязычные песни. Так что ловите момент. Ну и с 16 до 20 вас ожидает хорошая компания. Так что, я думаю, план на предстоящие полдня у вас однозначно имеется. Ну а я пойду немножечко освежусь под дождем и обещаю к вам вернуться уже завтра. На протяжении 4 часов микрофон с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко получил в подарок первый автомат белорусского производства ВСК-100Б. Глава государства сегодня посетил предприятие «Кидматек», которое занимается разработкой и производством продукции военного и гражданского назначения, в том числе выпускает стрелковое оружие. «Не для войны, для уверенности в мире», написано на табличке к подарку, сообщает Белта. Президент поручил еще один, холощенный автомат разместить в экспозиции Дворца независимости. Трудно было, сложно, люди веками это стрелковое оружие делали, россияне и прочие, а мы при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени, подчеркнул белорусский лидер.
0: Политика.
1: Саммит евразийских лидеров планируется провести в Минске в конце будущего года. На него будет вынесен согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на круглом столе в посольстве, посвященном будущей хартии, передает Белта. Стороны намерены завершить согласование текста хартии к октябрю следующего года, отметил посол. Согласованный вариант хартии предполагается вывести на саммит евразийских лидеров, который предварительно намечен на октябрь-декабрь 2027 года в Минске, сказал Юрий Селиверстов.
0: Мире.
1: В Германии в прошлом году закрылись почти 190 тысяч компаний, что стало самым высоким показателем за почти 20 лет, передает Белта. Число закрытий увеличилось почти во всех секторах, особенно резко в индустрии гостеприимства. В этом секторе в 2025-м закрылось около 15 тысяч ресторанов и гостиниц, что на 15% больше, чем в 2024 году. В сфере здравоохранения негативная тенденция, наблюдающаяся уже около 10 лет, продолжает сохраняться. Только в прошлом году закрылось около 5,5 тысяч медицинских учреждений, что почти на 23% больше, чем в 2024-м. Это часто происходит из-за того, что врачи выходят на пенсию и нет никого, кто бы занял их место. В Польше торговые сети массово вводят плату за парковку авто перед магазинами. Об этом пишут польские СМИ. Сеть розничной торговли Ocean заявила, что 11 из ее 32 супермаркетов будут взимать плату за парковку, для чего установят парковочные автоматы. Представители сети пояснили, что мера вводится из ограниченного количества парковочных мест и трудностей с обеспечением места для покупателей, поскольку эти магазины расположены преимущественно в жилых районах или в центрах городов. В 44 магазинах сети Al также введена плата за парковку, оплатить которую можно с помощью мобильного приложения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

подругами весело под повелой. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
2: Заходи без причин.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко высоко оценил производство стрелкового оружия на предприятии «Кидматек» и призвал оружейников не останавливаться на достигнутом. Искусственный интеллект и беспилотники начнут изучать белорусские школьники в предстоящем учебном году. Жара и засуха грозят Германии потерей урожая некоторых сельхозкультур. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: На часах почти 12.
1: Реклама.
2: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск «Час по-русски».

0: приятно.
1: В Витебске 16 часов.
2: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
3: Мы

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Глава государства сегодня посетил предприятие «Кидматек», которое занимается разработкой и производством продукции военного и гражданского назначения. Президенту представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец автомата ВСК-100Б. Александр Лукашенко дал производству высокую оценку и призвал оружейников не останавливаться на достигнутом. Подробностями делится полпервого.
3: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Сангородчим скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное... И следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Другим событиям. Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается в Беларуси с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. С 1 сентября размер базовой ставки составит 300 рублей. Ранее он составлял 297 рублей. Изменения будут внесены в отдельные учебные программы в предстоящем учебном году, сообщили в Минобразование. В частности, обновлены программы по информатике для 6-9 классов. Так, в 8 классе учащиеся начнут изучать технологии искусственного интеллекта. А на занятиях по допризывной подготовке 10-классников начнут обучать основам управления беспилотниками и тактической медицине. С нового учебного года также стартует экспериментальный проект по углубленному изучению физики, математики, химии и биологии в 8 классе. Инициатива охватит все регионы страны.
1: В мире.
2: Ассоциация немецких фермеров сообщила о падении урожайности зерновых и рапса этим летом на фоне сильной жары и засухи. Об этом со ссылкой на издание Die Zeit сообщает Bild. По данным ассоциации, в нынешнем году ожидается снижение урожая зерновых на 7%, а рапса на 20%. В некоторых регионах страны также не хватает кормов для скота, в связи с чем фермерам приходится нести убытки и забивать животных. Ассоциация немецких фермеров ожидает немедленной финансовой поддержки от властей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоды. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9 с порывами до 14. Ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням,
7: с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
8: Вау.
7: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну, наконец-то, дождь. Я надеюсь, что именно такое у вас сегодня настроение и такое к нему отношение. Хотя наверняка я сейчас тот самый раздражающий коллега, который: ой, дождь, ну классно, весело, солнце тоже здорово. Ой, давайте, давайте, давайте что-нибудь делать. Ну, да, сегодня, честно говоря, готова быть именно таким человеком. Почему? Да потому что смена же, она всегда хороша. Даже если вот в такую сторону, наверняка это многих сподвигло, ну, например, остаться сегодня дома и заняться какими-то домашними делами. Но у кого-то, наоборот, сподвигает к большему движению. Ну, а попробуйте вы, да, между остановками побегайте. Вот так, особенно если забыли дома зонт. Друзья, про что я? Про то, что активничать нам прям необходимо. Не буду морализаторствовать, но, тем не менее, 3 минуты физической нагрузки, и все, не ваше здоровье под защитой. А если вы очень часто и активно сидите, то замените 15 минут сидения на стуле, ну, на что-нибудь еще. Например, поищите обувь резиновую, или, может быть, поищите какие-нибудь ваши старые зонтики, или поищите какой-нибудь дневничок, который писали когда-то, чтобы сравнить с тем, что есть. В общем, занятие определенно можно найти, самое главное, чтобы оно было хотя бы более или менее активное. В таком настроении и врываемся в хорошую компанию на волне радио Витебск. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: для своих.
1: Друзья, всем нам нужно что-то свое. Своими сейчас будут все те, кто постоянно ловит себя на мысли. Так, это какая по счету чашка кофе? Давайте-ка разбираться. Ну или, может быть, вам чаще всего говорят, ну, может быть, уже чай попробуешь пить, а то уже седьмая пошла. Ну а вы по-прежнему идете к кофеварке и такие, да не-не-не, мне тут буквально вот эта вторая кружечка, о чем вы говорите? Так вот, оказывается, вот те самые люди, которые все-таки предпочитают кофе вместо чая, делают все правильно. Почему? Но давайте разбираться. Единственное, есть, конечно, ограничение от 1 до 5 чашек кофе в день. Это максимум, что мы можем себе позволить. Да, должны быть такие ограничения. Так вот, недавно провели исследование. Там больше 2000 человек приняли в нем участие. И выяснилось, что именно кофе делает нас стройнее, помогает наращивать мышечную массу. Удивительно. Ну, стройнее, мне кажется, все мы понимаем, да, про какой эффект идет речь. Мне кажется, утром ой, какие мы все стройные. Так, ну а что касается мышечной массы, то вот здесь, конечно, удивительно. Но вроде как, говорят те, кто употребляет кофе, у них ниже уровень 3 аминокислот, представляете, которые непосредственно связаны с инсулинорезистентностью. Тут, конечно, занимательно. Не знаю, есть ли какие-то побочки, но наверняка как у всего хорошего есть обратная сторона, но на них сосредотачиваться не будем. Самое главное, не борщить, конечно, с этим напитком. И тогда все точно будет хорошо. И для того, чтобы нам всем немножечко взбодриться, хотя кто-то скажет, что кофе это исключительно утренний напиток, я все-таки предлагаю подумать о том, что можно подзарядить кофе и сейчас, учитывая, что за окном, ну, немножечко серые тона преобладают. Да, бодриться будем не только кофе в кружке, но и еще музыкальной композицией с очень кофейным названием «Эспрессо». Ну, давайте поболтаем на эту тему с Сабриной Карпентер.

0: реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: «Точное время» на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: А тем временем в нашем городе 16:27.

0: уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.
2: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.

0: Если вдруг у вас за последние несколько минут действительно встал вопрос о том, так, уделите последующие несколько 60 минуток игре или все-таки важным рабочим делам. Ну, давайте будем честны, не грех взять и выделить для себя несколько минуточек. Вот Зиверт, собственно, об этом и поет. А для чего он это делает? Ну, конечно, для того, чтобы быть услышаны. Поэтому, друзья, готовьтесь. В скором времени у нас стартует игра, но прежде разминка. Программа «Длинный дубль» от Гали Захаровой. Эта девушка знает все о мире кино и даже больше.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Сразу было яснее ясного, что появление Райана Рейнольдса в образе болтливого наемника на презентации «Мстителей. Доктор Дум» в Сан-Диего на Комик-Коне не было экспромтом одного отдельно взятого Дэдпула, а частью рекламной кампании всего фильма. Но одним выступлением дело не ограничилось. На чисто диснеевском мероприятии D23 показали еще один ролик, теперь уже в хорошем качестве. В нем послание Хью Джекмана, который тоже начал проситься в марвеловский командник, выходящий 18 декабря. Разумеется, Хью это делает не от чистого сердца, а потому что на него давит Рейнольдс. Кроме, понятное дело, комедийного и вирусного эффекта, похоже, студия пытается подтолкнуть зрителей к рассуждениям на тему, а появятся ли в фильме Росомаха и Дэдпул. Наверняка появится, это вроде как неизбежно. Если не в «Докторе Думе», то уж точно в «Секретных войнах». За кадром. Полнометражная экранизация анимационного фильма «Рапунцель. Запутанная история» имеет все шансы не повторить печальную судьбу других фильмов по мотивам классических диснеевских мультфильмов, вроде «Белоснежки» и «Моаны». Хотя бы выбранные исполнители главных ролей не вызывают у поклонников первоисточника желания впадать в депрессию или ярость, а может и то и другое сразу, в яростную депрессию. Напомню, что титульную роль сыграет Тиган Крофт, Майла Мэнхайм изобразит проходимца Флина Райдера, а Кэтрин Хан станет злодейкой-матушкой Готель. К слову, на презентации D23 показали первые кадры из фильма. Также стало известно, что премьера состоится весной 28 года. Главная героиня повествования – любопытная и жизнерадостная будущая принцесса Рапунцель с очень длинными и волшебными волосами. Флин Райдер, обаятельный пройдоха, помогает главной героине бежать из башни, где девушку обманом держат в заперти. Длинный дубль. В прошлом году «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским анимационным фильмом за всю историю, заработав в мировом прокате 2 миллиарда долларов. На презентации D23 нашли место и время, чтобы анонсировать «Зверополис 3». Ну, как будто кто-то сомневался, что триквел будет. Дженнифер Гудвин и Кехуэй Куан вышли на сцену и пообещали, что крольчиха и змея обязательно вернутся в продолжении. Сюжет третьего фильма расскажет о пернатых жителях города, где умудряются сосуществовать животные разных видов, а теперь еще и присмыкающиеся. Центральные персонажи повествования – жизнерадостная крольчиха Джуди Хоббс и жуликоватый лис Ник Уайлд. Вместе они становятся новичками в полицейском управлении Зверополиса. Джаред Буш и Байрон Ховард срежиссировали первую и вторую части, и, скорее всего, их пригласят на постановку третьего фильма. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Ух, красота! Погнали, полетели, друзья! Есть вариантик выиграть бесплатные билеты, бесплатный билет в кино, а учитывая, что практически вся неделя будет, ну, скорее всего, друзья, вот такая, как сегодня, но чем еще заняться? А вот в киношку сходить — это вообще милое дело. Так вот, для того, чтобы выиграть билет в кино, мне вам необходимо, ну, во-первых, вспомнить, много ли всевозможных фильмов вы смотрели, ну, наверняка, так или иначе, даже неосознанно цепляются какие-то фразы, они заседает у нас в голове, остается с нами надолго, и иногда кто-то произносит ее часть, и ты такой: о, точно, а я же это знаю. Так вот, давайте попробуем всколыхнуть недры вашей памяти. Возможно, именно это вам и поможет, а еще вам поможет скорость и ваши собственные руки. Потому что именно ими рекомендую сейчас набрать номер 7071071 в Вайбере. Здесь я и буду ждать ваши верные ответы. Не то чтобы я планирую задать вопрос, но тем не менее, прошу вас дополнить цитату. Сегодня мы пойдем немножечко другим путем. Обычно дополняется только последнее слово. На сегодня мне необходимо первое, потому что впереди многоточие, и дальше идет следующая фраза. Именно так меня называла жена. Холодный, как рыба. Не хватает только одного слова в начале. Не знаю, есть ли здесь поклонники Харрисона Форда, но вот именно его киногерой, собственно, получил именно такое прозвище от его киножены. Буду ждать ваши ответы. Всем удачи. Давайте еще раз, на всякий случай продублирую. Впереди многоточие и пояснение. Именно так меня называла жена. Холодный, как рыба.

0: Радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
4: Так, друзья, ну что, победитель здесь найден на самом деле или победительница? Ой, я сама немножко запуталась, потому что, если честно, хохотала здесь до слез. Мне очень понравились ваши ответы, они, жаль, не верны, но, тем не менее, очень креативные. Я напоминаю, что фраза, которую нужно было дополнить, ну, даже не дополнить, а наоборот, заполнить впереди стоящий пробел. Ее последующая часть звучала следующим образом. Именно так мне называла жена. Холодный, как рыба. Каковы были версии? Как на взгляд, сейчас скажу, как на взгляд Андрея должна была начинаться эта фраза. Карась! Именно так меня называла жена. Холодный, как рыба. Очень хорошо, мне кажется. Но жаль, что неправильно. Вот рыбаки снова вошли в чат. Анастасия написала «судак». Инна просто, я не знаю, на чем основываясь, написала просто «скользкий». «Скользкий тип» меня называла моя жена, потому что холодный, как рыба. Ну ладно, почему бы и нет. Тоже, по-моему, очень симпатично. Вот Евгений, одна из версий у него, это «Чудо». По-моему, самое милое, что я сегодня слышала. Ну, а теперь давайте к верной версии. На самом деле все очень просто. Суши. Именно так меня называла жена. Холодный, как рыба. Говорила мне Эрик Декарта, «Бегущий по лезвию». Это фильм, если вдруг что. Ну и кто же в итоге сегодня побеждает? А побеждает у нас сегодня Юрий. Именно он верно написал ответ опередив всех своих соперников. Вот так-то. Все это в вашу честь, Юрий, с почином. Номер ваш заканчивается на 348. На всякий случай, если, ну, мало ли, вы быстренько куда-то убежали и не увидели лайк, который я вам поставила на сообщение. Друзья, вот такое вот бывает. Представляете, первый раз сыграть и тут же выиграть. Но не переживайте, билеты еще тоже будут и в кино, да и не только.
3: Стоп-кадр.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

Однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Всем привет, это Джелагония. Вы слушаете мою музыку.

0: Как эта лагуня поет про свои душевные океаны, точнее, океан души, мы все-таки поговорим про то, что на улице происходит. Да, там тоже океаны местами. Будем надеяться, что не затопит нас конкретно. Ну, всегда такие моменты лучше всего, конечно, переживать на хороших шинах. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Урше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросиобровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: пока Алан Рокстон, словно на самолете, набирает высоту, друзья, мы тоже продолжаем разгоняться. Хотя, казалось бы, наоборот, кто-то уже собирает сумки и отчаливает побыстрее, домой, в тепло, там, где сухо, хорошо. Друзья, но знаете что, все вот это можно обеспечить и здесь. Вместе с «Волной радио Витебск» предлагают двигаться дальше. Хорошая компания не оставит вас до 20.00, ну а в начале следующего часа вас встретит Татьяна Белоголовкина с выпуском новостей.
1: Хорошая компания.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. В целях государственной поддержки данного направления положением предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО «Белагропромбанк» на неограниченный период действия. Положение исключает лимиты кредитования субъектов агроэкотуризма и увеличивает срок заключения кредитных договоров с 5 до 7 лет для сельхозорганизаций и с 7 до 10 лет для физических лиц. Кроме того, меняются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, которые находятся вдали от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности уплачивать спецсбор. Ставка с 1 января 45 белорусских рублей взамен налога. Более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей и школьников к учебному году, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Речь идет о единовременной материальной помощи. Ее размер 159 рублей 11 копеек на каждого школьника в семье. Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили более 97 тысяч многодетных семей. Общая сумма выплат составила 31 миллион рублей.
0: В мире.
1: В Конгрессе США начали прибегать к генерации текстов законопроектов с помощью искусственного интеллекта. Многие из них теперь изобилуют ошибками, неточными формулировками и неверными ссылками на действующие законы. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на конгрессменов и экспертов. Отмечается, что в результате сотрудникам юридического управления Палаты представителей приходится тратить значительно больше времени на доработку подобных текстов, чем на подготовку документов с нуля. Эксперты называют данную тенденцию пугающей. Китайская исследовательская группа представила футуристическую модель пассажирского самолета с конструкцией «летающее крыло», способного перевозить более 800 человек. Об этом пишет издание South China Morning Post. Это знаменует собой смелый шаг в развитии крупной авиационной программы страны, отмечается в публикации. В отличие от обычных самолетов, конструкция модели представляет собой единое широкое несущее крыло. Как считают исследователи, такая конструкция может обеспечить большую дальность полета и снизить энергопотребление. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
2: Отпродаю до продала всего 15 дней. Доверьте продажу своего автомобиля «Белавтомаркету». Мы сами займемся рекламой, показами и поиском покупателя. Ждем вас в «Белавтомаркете». Витебск, улица Чкалова, 55. Телефон 29-837-0011.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске по области облачно с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный, 4-9 с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Давным-давно доказано, что именно в такую погоду ссор между парами становится больше. Но не между всеми, не прям поголовно, а только между теми, у кого есть собаки. Потому что именно в такие дни начинаем вспоминать о том, что ой-ой, а собака-то общая, точно. Ну и все, и понеслась камень-ножницы-бумага, ссоры, а ты говорила, а ты говорил, ну и так далее, и так далее. Но все-таки кому-то придется спуститься по лестнице, ну и устроить такой мини-марафончик вокруг дома вместе со своим любимцем четвероногим. Ну, а почему бы и нет? Друзья, вспоминаем о том, что существуют дождевики, зонты. Ну, хотя с зонтами собака, честно говоря, неудобно. Тут уже действительно так. Но зато можно же договориться, чтобы вот я, например, гуляю с собакой, а потом прихожу, и мы вместе пьем чай. Не уделяем время друг другу. Ну, в общем, да, компромиссы наше все. Друзья, настраиваемся только на хорошее, в частности, на хороший вечер в приятной компании. Волна радио Витебск по-прежнему с вами. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет.
1: Хороший вечер. В хорошем.

0: 3 января 2029 года.
1: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Так, ну что, давайте узнаем, кто из своих сегодня на дороге, кто где, как ваше настроение, ну и самое главное, где вообще есть пробки в городе или нет их. Но за эту информацию, пожалуй, сегодня буду отвечать я, собственно, как обычно, поэтому давайте с нее сразу же и начнем. Улица Замковая, мост Кирова. Сегодня, мне кажется, активнее, чем обычно, заполнен машинами. Возможно, это связано с очередным катаклизмом, который сейчас накрыл улицу Космонавтов, потому что там огромная пробка. Я так предполагаю, что все-таки опять, да, опять у нас там потоп. Ну что, мы к этому привыкли, поэтому делать нечего. Улица Кирова сегодня тоже желает долго жить, желательно счастливо и экономить свое время. Кстати, присоединяется сегодня и улица Димитрова. Ну, скорее всего, кто-то пытается каким-то образом объехать. Ну, в общем, вы теперь знаете, где пробки, по крайней мере, в той части города. Что касается моста Блохина, в целом, да, все в том же состоянии, все те же пробки. Есть люди, которые сейчас стоят на светофоре на проспекте Строителей. Не могу сказать, что супер много, но вот на протяжении пары домов, наверное, придется немножечко постоять. Ну, как правило, это пару минут. В целом, ну что, мы не потерпим пару минут? Ну, конечно, да, конечно, потерпим. Но вот про проспект Фрунзе, конечно, можно говорить, можно не говорить, но вздохнуть придется. Очень грустно, потому что, как обычно, здесь пробка. Друзья, не забываем про то, что проспект генерала Людникова тоже радует приблизительно таким же состоянием, особенно тех, кто планирует ехать через эту часть города с улицы Гагарина, например, или непосредственно от Коммунистической. Да, придется постоять. Все остальное более-менее, хотя нет. Вот, ладно, еще скажу кое-что. Улица Терешковой на пересечении с Фрунзе, там тоже пробка, ну, либо светофор, учитывая, что она не супер большая. Ну все, на этом вот этой пробочной информации окончено. Давайте все-таки приходите к более приятной, к более позитивной. Это к той, в которой вы миргаете. Удивляюсь, других, себя радуете. Делаете небольшой перерыв, и все это на счет 1, 2, 3. Если готовы, пользуемся номером 7071071. Жду ваши мирги в Вайбере. Пишите о себе, пишите о тех, кого вы увидели рядом. Можно даже пару приветов передать. Ну что, 1, 2, 3, мирг!
0: Дорога в хорошей компании. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

меньше времени для музыки, все больше времени для вас. Давайте узнаем, где у нас сегодня собрались меломаны. Ну вот я знаю, что как минимум одна девушка на улице Петруся Бровки оказалась, миргает на своей Тойотке у нас Анастасия. Вам большие-большие приветы. Также у нас есть еще одна дама, зовут ее Мария. На улице Терешкова отмиргалась, говорит,

0: ты их не заметил. Ну, что ж, такое бывает, почему бы и нет. Есть у нас Евгений, который отмергался на медицинской. Женя, хорошего вечера. Мирк на буслах организовал сегодня Сергей, он за них отвечает. Мирк Польша, Сергей, отписался. Я так предполагаю, что можно вас поздравлять с возвращением домой. Хорошей дороги. Также есть Виталий, белый газон, трасса Полоцк-Лепель, смог. Но и Мирк, я так полагаю. Виталий, вам тоже большие-большие приветы. И есть еще один парень у нас на проспекте Строителей. Сережа отмергался. Вам тоже приветы. И, кстати, привет Олесе передает Сергей. Да, окей, принято. Также у нас на улице... Ого, ничего себе, таких давно не помню. Но вот на улице Буденного у нас отмергался Максим. Передает всем привет и хорошего вечера. На этом мирги кончаются.
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: городу один, это, конечно, круто. А еще лучше все-таки вдвоем. Друзья, собирайте компанию и играйте вместе, а потом еще и идите вместе на фестиваль электронной музыки. Там можно будет оторваться в конце этого лета, ну и красиво закрыть летний сезон. Если вы являетесь поклонником скрытым или открытым, да, подобного жанра, то вам однозначно придется по вкусу игра, которая стартует уже в следующем получасе после новостей середины часа, которые организует Татьяна Белоголовкина.
1: Новости на радио Витебск. Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Премьер-министр Александр Турчин посетил Рошанский мясоконсервный комбинат. В Витебском универмаге 22-23 августа оборудуют дополнительные торговые места для продажи школьных товаров. В центральной части Витебска планируют преобразовать старинное здание в многофункциональный комплекс для отдыха. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Предлагаю вам поиграть в догонялки. В догонялки за своим счастливым билетом в это лето, друзья. Да, хоть оно пока на себя не похоже, но шанс-то всегда есть. И давайте, все в наших руках. Будем делать красиво. Будем делать красиво, я имею в виду окончание этого летнего сезона. Да, кто-то взгрустнет, а кто-то пойдет отрываться на пойму. Потому что сейчас есть отличная возможность взять, да и выиграть два билета. Знаете, с кем пойдете? Уже в голове рисуете наряды, которые выберете, или, может быть, точно знаете диджея, которого вы хотели бы послушать, тогда вам однозначно стоит попытать удачу. Тем более, если у вас есть Инстаграм и пару минут времени, все в ваших руках. У вас уже есть половина пройденного пути. Остается преодолеть еще 50%, и вы в дамках. Кстати, что касается Инстаграма, там загружено сторис. Бегают быстренько, ну ладно, не сильно быстренько, но достаточно. Там артисты туда-сюда, презентуя вам строчки из своих хитов, вам необходимо поймать один из них, сделать скрин, на котором будет указана необходимая строчка из песни и, конечно же, ваш циферблат. У нас все по-честному. Что касается, кого ищем сегодня, то вот так будет звучать строчка из хита от Галибри и Мавика «Я как Чак Норрис, я очень крутой». Давайте, друзья, я верю, что вы тоже очень круты. Отправляемся в Инстаграм, находим нужную строчку, делаем скрин, присылаем Вайбер по номеру 707-1071, и будет вам счастье.
0: Поймай меня, если сможешь.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Нравится мне, конечно, этот мир контрастов. У нас здесь такая дневная версия. Поп-рок, One Republic, красота. И тут врывается ночь. Да, я так предполагаю, что именно такая атмосфера будет царить на поэме. А кто же будет свидетелем этого события? Ну и самое главное, участником. Вот это да. Будет им, между прочим, девушка, ну которая наверняка пойдет не одна, но все места уже заняты. Поздравляем, Светлана! Вашу честь аплодисменты. Судя по фотографии, компания у вас уже есть по умолчанию. Я вас этим поздравляю. Вы действительно смогли соблюсти все условия, коих было, кстати, немного. Все просто. Прислать скрин со строчкой «Я как Чак Норрис». Я очень крутой, сделанный в нашем инстаграме. И, конечно же, чтобы время было видно. Было понятно, что это в режиме реального времени все сделано. Да, действительно, все есть. Лайкнула ваша смс. Всем остальным, друзья, желаю удачи и, конечно, музыки, которая, кстати, тоже будет, но только после рекламного блока.
2: Финалим лето на фестивале «Пульма».
3: Два дня веселья, музыки и спорта.
2: 28 и 29 августа.

0: партнер Радио Витебск.
1: Реклама на Радио Витебск.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Если ваша вечеринка не похожа на это, то не зовите меня. Наверняка каждый из вас слышал эту фразу, но вечеринки бывают разные, друзья. И мне кажется, в том числе оздоровительная. Хотя, учитывая километраж, может быть и не совсем. В общем, недавно произошел случай для тех как раз-таки людей, кто, наверное, не очень любит просто отдыхать на шезлонге, немножечко жарить под солнцем. Да, не любит вот этот вот отдых, а любит, например, что-то активное, то да, наверняка новость зайдет. В общем, турист пробежал вокруг озеро Нароч, но при этом опоздал на автобус и остался ночевать там же. Представляете? В общем, я, честно говоря, нет, потому что когда он обогнул действительно все озеро, у него на циферблате были такие цифры 56, ну, с небольшим километров. Вы представляете? За 6 часов с половиной там, нет, ладно, за 6 часов и 25 секунд. Он вот прям до секунд высчитывал. Он пробежал данную дистанцию. Я напоминаю, что это больше, чем марафон. Это больше, чем марафон, насколько получается, на 14 километров. Ну, на 14 небольшим, наверное. Вот так вот. Я не знаю, что его замотивировало. Может быть, он просто хотел сэкономить деньги и добежать до автобуса. Не знаю. Но вот каким-то таким чудным образом он организовал себе, я так предполагаю, выходные, потому что, ну, в какой еще другой день? А может быть, это он из офиса так бежал? Ну, представляете, да, тоже такое случается. Ну, может быть, не понравилось ему что-нибудь. И, между прочим, он делал это за плечами, с рюкзаком, в котором находилась палатка, еда, вода, спальник. В общем, он при полном обмундировании отправился в этот путь, но зато, представляете, теперь об этом человеке столько людей узнает. Может быть, теперь экскурсии будет водить или рассказывать, как можно добиться таких результатов. Но однозначно на марафон его не зовите, а то остальных шансов просто не будет.
0: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: ощущение, что можно слушать такую легкую музыку, но, знаете, время, к сожалению, заканчивается. Поэтому еще немного важной информации, и дальше посвятим следующее получасье очень важной теме. К нам уже стучат гости, но, кстати, не только в эфирную студию, но и в ваши динамики. Но только не гости информации, а партнер вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме в магазине «Автосеть». До конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35, и «Автосеть» Полоцке, Петруси, Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Премьер-министр Александр Турчин, председатель облсполкома Александр Рогожник и помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич посетили Оршанский мясоконсервный комбинат. Главная тема рабочей встречи – загрузка мощности, развитие сырьевой базы и увеличение объемов выпуска продукции, включая мясные консервы и детское питание. Комбинат входит в число крупнейших производителей мясных и мясорастительных консервов для детского питания в стране. На предприятии действует автоматизированная линия по выпуску детского пюре. Используется мясо молодых животных без стимуляторов роста и антибиотиков. В ассортименте 12 наименований мясного детского пюре, 16 видов мясных и мясорастительных консервов, 4 вида кормов для животных. За июль реализовано более 1 миллиона 100 тысяч банок мясных консервов. Глава Витебска обсудил будущее Бригантины. Алексей Героев провел рабочую встречу с собственником знакового для горожан объекта, информирует телеграм-канал «Город Витебск». В настоящий момент ведутся организационно-подготовительные работы по дальнейшей реконструкции здания. Уже завершены работы по обновлению главного фасада. Сейчас собственник активно прорабатывает вопрос привлечения финансирования для завершения всех внутренних этапов строительства и закупки оборудования. Уже в начале 2028 года жители города смогут насладиться кинопремьерами в обновленном кинотеатре. Одно из старинных зданий по улице Грибоедова в Витебске намерены реконструировать под многофункциональный комплекс для отдыха. Сегодня состоялось общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции проекта. Как сообщил главный архитектор Витебска Андрей Макеев, в здании будут гостиничные номера, тренажерные залы, небольшой ресторан, кафе, баня, спа-центр и сауна, массажный кабинет, косметические услуги. Запланирована автостоянка, зарядки для электромобилей, место для велосипедов. По оценке главного архитектора Витебска, реализация проекта позволит не только обновить памятник архитектуры, но и привести в порядок прилегающую территорию. В Витебском универмаге 22-23 августа оборудуют дополнительные торговые места для продажи школьных товаров. Как сообщили Витебским вестям в управлении торговли и услуг горосполкома, специализированная ярмарка разместится на втором этаже универмага. Здесь будут представлены канцелярские принадлежности, одежда, рюкзаки и другая продукция. В продаже в основном товары отечественных производителей. Для покупателей на некоторые виды продукции предусмотрены скидки и акции. Ярмарка будет работать по графику универмага в субботу с 10 утра до 8 вечера, в воскресенье с 10 утра до 6 вечера. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9 с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Друзья, у нас здесь серьезные гости и серьезная тема, между прочим. И все это в преддверии, ну, наверное, какого-то и осеннего, в том числе, сезона. Потому что, как сказали наши гости, у мошенников есть сезон. Вот сейчас мы об этом, конечно, подробнее и поговорим. Если хотите не только слышать, но еще хотя бы представить в своей голове, кто прямо сейчас находится в эфирной студии, давайте будем знакомиться поближе. У нас в гостях начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков Следственного управления ОСК по Витебской области, подполковник юстиции Дубов Кирилл Александрович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Также есть следователь по особо важным делам отдела цифрового развития предварительного следствия управления Следственного комитета по Витебской области, капитан юстиции Григорович Илья Владимирович. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Сегодня мы собрались действительно не просто так, а чтобы обсудить важную тему, как не стать жертвой кибермошенников. Потому что все активнее они проявляют себя, потому что все больше нам дает доступа интернета ко всевозможным вещам. Они, наверное, этим и пользуясь, собственно, надеются на то, что мы такие люди простодушные, добрые, доверчивые, выуживают информацию, и после этого мы видим статьи во всевозможных новостных порталах о том, что женщина отдала все свои накопления каким-то мошенникам, о том, что в итоге ребенок взял у своих родителей деньги и отнес каким-то незнакомым дядям. Кому-то позвонили, представились директором. Много всевозможных случаев. Давайте о них подробно и поговорим. Какие из них, наверное, последнее время вызвали самый большой резонанс?
1: Действительно, случаев мошенничества превеликое множество, и, как мы уже отметили, некоторые из них обладают сезонностью. К примеру, сейчас в окончании летнего сезона очень легко попасться на уловки мошенников, которые предлагают всевозможные распродажи, в основном предметов, связанных с летним сезоном. Это дачные какие-то, утварь дачная. Так, к примеру, жители Полоцка и Лепеля стали жертвой, по сути, одного и того же мошенника, который предлагал в ТикТоке распродажу мебели для дачи. Это всевозможные мебели из ротанга, это мангальные зоны по очень привлекательным ценам. Списавшись с этим аккаунтом, получили ссылку на Telegram, мессенджере Telegram, где подробно было расписано преимущество этой мебели, из чего она сделана, и мангальных зон. Договоренность была достигнута о цене, и, соответственно, злоумышленник выслал счет для перевода средств для полной предоплаты. Ну, переведя соответствующие суммы, там порядка 1000 рублей, каждый из наших потерпевших. После этого злоумышленник пропал из сети, все, перестал выходить на связи и, соответственно, таким образом причинил ущерб нашим гражданам.
0: Но больше 1000 рублей, это, конечно, приличные деньги. Я не знаю, о какой цене они там договорились, о каких скидках, но вот, тем не менее, да, неприятный случай. Но, как я понимаю, это первый звоночек, когда вам говорят, если вы договариваетесь на дистанции, да, с каким-то магазином о том, что вам пришлют товар, они говорят, 100% предоплата, и тогда уже, ну, нужно себе где-то галочку поставить и обратить на это внимание, потому что так поступают не продавцы, а мошенники в большей степени. Или это только мои домыслы? Расскажите.
1: Все верно. 100% предоплата, какие-то скидки, которые явно и сильно отличаются от среднерыночной цены. Все это должно насторожить наших граждан и где-то лишний раз заставить задуматься, действительно ли это так. Где-то, может быть, почитать отзывы, посмотреть в сети интернет какие-то другие источники информации об этом аккаунте, об этом магазине, об этом человеке, который предлагает тот или иной товар.
0: Так, друзья, ну, кажется, мне вектор мы нашу беседу определили только что. Я надеюсь, что есть какой-то список правил, с которым нужно сверяться, прежде чем что-то покупать, прежде чем рассказывать кому-то важную информацию. Мы об этом обязательно поболтаем, но спустя небольшой рекламный блок.
3: Время без опасности. Реклама на радио Витебск.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Радио Витебск.
3: Слушай. Свои.

0: сверяться и таким образом проверять и себя, и людей, незнакомых людей, которые неожиданно вышли с вами на связь.
1: Ну, хотелось бы немножко рассказать про некоторые рекомендации, которые помогут вам защитить себя от мошенников. Это, в первую очередь, это проверка информации. То есть, если вам позвонили от имени сотрудников правоохранительных органов и склоняют вас к передаче своих личных данных, предоставлению удаленного доступа к мобильному устройству, переводу денежных средств, то перезвоните по официальным телефонам связи и проверьте данную информацию. Если же это касается сотрудников правоохранительных ведомств, то просто позвоните хотя бы по линии 102.
0: И таким образом вы сможете найти подтверждение, то есть это действительно есть такой реальный номер, это тот человек, которому он представился, или все-таки это фейковая информация?
1: Нет, как бы даже то, что я скажу, подтвердят любой сотрудник правоохранительной системы, то есть при звонке лицу любому, будь это свидетель, потерпевший или злоумышленник, да, сотрудник никогда не будет при разговоре спрашивать про денежные средства, про личные данные, потому что об этом ему все известно, и либо же сообщать о какой-либо проводимой специальной операции по поимке мошенников по телефону, без личной встречи и тому подобное. То есть и в любом случае, дабы убедиться, при данном звонке любой сотрудник правоохранительных органов вам скажет, что здесь что-то не так.
0: Друзья, необходимо записывайте, пожалуйста, эту информацию. Мне кажется, есть все-таки такая группа риска, которая действительно вроде как слышит эту информацию, но в моменте начинает стрессовать, эмоционировать, и это очень сильно мешает. Можно ли как-то немножечко осадить себя? Что должно быть? Есть какое-то ключевое слово, которое может выбить человека из переизбытка эмоций, из вот этого состояния, да, и вернуть на землю? Ну, когда ему говорят что?
1: Анализируя вот преступления, которые совершаются, в том числе изучая материалы уголовного дела, видно сразу, что когда будто пишут, либо звонят, пытаются сразу завладеть максимально вниманием, скажем так, жертвы, либо же прибегнуть к каким-то, скажем так,
0: ухищрением?
1: Чувством, да. Сыграть на какие-либо чувства. Угу. То есть, либо что сказать, что в отношении ваших близких совершаются какие-то негативные действия и так далее. И вот здесь очень важно понимать и перепроверять информацию, остановить себя в этом вопросе, понимать, что вы можете в любой момент остановить разговор и переуточнить информацию у своих близких родственников. Благо, ну, сейчас у каждого
0: есть возможности,
1: мобильный телефон, средства телекоммуникации, мессенджеры и так далее. Будь даже если это большие расстояния. Следующее, то есть если жертва не поддалась на все эти провокации и возможные уловки в течение 90 секунд, зачастую, ну, скажем так, злоумышленник сливается. То есть он не будет дальше продолжать разговор и тратить время. То есть главное не поддастся вот это вот первое...
0: Держимся полторы минуты.
1: Да, эффект трилистника. То есть самое главное сразу не поддаться на вот эти все провокации, а здравость, ладно... смыслить все, что происходит.
0: Так, а если приводить примеры, вот давайте хотя бы кратко пробежимся по самым вопиющим случаям, с которыми сталкивались гражданские лица за последнее время, и разберем, что в этом случае можно было сделать иначе, чтобы не попасться на крючок.
2: К примеру, один из последних случаев, и где-то, наверное, набирает популярность эта схема мошенничества. Это трудоустройство за границей, когда тоже в социальных сетях, в том числе TikTok, Instagram, создаются красивые страницы с красивыми видами зарубежья, каких-то достопримечательностей, и предлагают трудоустроиться за пределами Республики Беларусь. Так, один из жителей Витебска в мае этого года также наткнулся на красивую страницу в TikTok, где были красивые виды Швейцарии, предлагалось трудоустройство в этой стране, рассказывалось о вакансиях, о заработной плате. Было отдельное лицо, которое проводило вот на этой странице в социальной сети открытые прямые эфиры и рассказывал все подробности. В шапке этого профиля была ссылка на телеграм-канал, где были конкретные предложения работодателя, но при этом, естественно, работодатель требовал оплатить его услуги по оформлению трудоустройства за границей. Путем полной предоплаты порядка 2000 евро на человека. Ну, соответственно, переведя деньги, после этого ни контактов, ни звонков, ни сообщений наш потерпевший не получил.
0: Ну вот здесь, кстати, действительно какая-то такая новая схема, потому что если это мошенническая страница, человек вел прямые эфиры, то есть он выходил, его лицо

0: знают. Это был мошенник, который вел эфиры?
1: Конечно. Не обязательно, что он находился в стране, не обязательно, что он был на фоне этих прекрасных пейзажей. Сейчас искусственный интеллект тоже в помощь злоумышленникам играет большую роль.
0: Удивительно просто то, что он действительно не побоялся засветить лицо, потому что, наверное, в головах многих есть такой стереотип о том, что если человек хочет провернуть какую-то не очень хорошую схему, то, скорее всего, он не будет показывать лицо. То есть вот здесь... А вот здесь, наоборот, он показывает себя, зная, что он обманывает людей. Друзья, это тоже на заметку, это тоже важно. Теперь даже люди, которые, вот, пожалуйста, ведут блог активно, показывают себя, рассказывают, какова у них жизнь, они теперь тоже могут обмануть. Ну, хотя, ладно, были примеры, но, наверное, немножечко другого формата, не такого, о котором вы нам сейчас рассказываете. Хорошо, на что обратить внимание? То есть, что, это должна быть какая-то большая сумма? Должна вас остановить, что так он попросил $2000. Это как-то многовато.
1: Ну, как мы уже говорили, любой вариант, который требует 100% предоплату, уже должен насторожить наших граждан. Трудоустройство за границей – это в целом отдельный вид деятельности, который лицензируется. Соответственно, просто так кто-то в ТикТоке или в Инстаграме…
0: То есть тоже можно найти лицензию? Это должно быть какое-то агентство? Да, правильно?
1: Все правильно. Соответственно, ну, никто не будет просто так пытаться легально предлагать трудоустройство за границей вот таким вот способом, причем какой-то предоплаты за какие-то услуги, которые ты еще не получил и не знаешь, в чем они заключаются, без какого-либо договора. Тут достаточно было маркеров, которые говорят о том, что, скорее всего, это злоумышленники.
0: Так, есть ли еще какие-то случаи, например, отличающиеся от этого?
1: Много случаев. Это один из распространенных видов мошенничества, так называемый фейк-босс, лжеруководитель. Достаточно изощренный метод мошенничества, когда злоумышленники изучают структуру какой-либо организации, личности лиц, которые стоят у ее руководства, подчиненных им сотрудников, их какие-то персональные данные, мобильные телефоны, после чего создают вымышленный аккаунт под видом руководителя какой-либо организации и дают незаконные указания, вернее, указания, направленные на последующее завладение денежными средствами подчиненных. К примеру, бухгалтер одного из витебских предприятий, который работал удаленно, в какой-то момент также стала получать задания в Телеграме от аккаунта внешне схожего с аккаунтом ее руководителя о переводе денежных средств за поставленный товар на определенный счет. Тем самым предприятие не досчиталось в порядка 40 тысяч рублей в последующем, которые ушли на непонятный счет.
0: Так, хорошо, но здесь же действительно все очень грамотно сделано. То есть человек, который работает с финансами компании, вот, пожалуйста, начальник дает задание, и, естественно, она выполняет это задание. А потом, каким образом здесь можно проверить? Может, какое-то кодовое слово внутри компании, я не знаю.
1: Ну, как это поставлено в компании, не знаем, но, опять же, 21 век, созвониться с руководителем, наверное, не составляет труда.
0: Но вы понимаете, созвониться с руководителем можно в тот момент, когда задача кажется из ряда вон. А когда задача вполне себе, ну, похожая на то, что было ранее, особенно если мы говорим о человеке, который работает в удаленном формате, то здесь как-то даже мысль не закрадывается. Ну, раньше были задачи, сейчас есть задачи. Чем это отличается от предыдущей? Ну, наверное, ничем. Вот... И вот потом в итоге выходит вот такое дело.
1: На это в основном, наверное, мошенники рассчитывают. То есть они достаточно изучают вот как раз-таки суть работы того или иного предприятия, суть работы того или иного сотрудника. Если где-то понимают, что если он получает эти задания от руководителя в мессенджере, они его и будут использовать.
0: В общем, друзья, если вдруг есть какое-то малейшее сомнение на тему того, что... какие-то действия кажутся подозрительными или, возможно, используются при общении какие-то непохожие слова или задания идут в какую-то не ту сторону, это повод позвонить своему руководителю. Ничего не случится. Я уверена, что руководитель скажет вам спасибо, когда поймет, что в итоге вы своим звонком сэкономили деньги ему и организации. Ну и в целом, мне кажется, честь и достоинство. Ну а что касается еще одного важного момента, на котором мы поговорили еще немножко за эфиром, важно проговорить то, что даже в случае, если вам звонят мошенники, вы понимаете, что это мошенники, вы говорите им какие-то лестные, возможно, слова, либо просто заканчивается разговор, важно сообщить какой конкретно номер сейчас вам позвонил. Если вы точно уверены, что это были мошенники. Я правильно говорю? Расскажите, пожалуйста.
2: Да, здесь хотелось бы отметить, что на сегодняшний день возможности, в частности, Следственного комитета в этом вопросе и, в частности, профилактики, входит тоже и блокирование средств совершения преступлений. К средствам совершения преступлений данной категории относятся учетные записи в мессенджерах и социальных сетях, а также абонентские номера.
0: Да-да-да.
2: Вот. И поэтому каждый случай обращения это гарант того, что в течение нескольких часов данный мессенджер или абонентский номер будет заблокирован и уже не будет использоваться в преступных целях в дальнейшем.
0: Так, мне кажется, вопрос, который мучает сейчас тех, кто нас слышит, куда звонить, кому обращаться, чтобы не сочли сумасшедшими.
2: Обращаться нужно в органы внутренних дел с заявлением, и далее уже информация будет поступать нам.
0: Так, сразу с заявлением. Наверное, это тоже кого-то пугает.
2: Ну, и это если в отношении вас совершено преступление, либо же
0: если совершено
2: покушение.
0: Преступление. Абсолютно. А если вот покушение, ну, то есть вы вовремя распознали, что это мошенник.
2: Данное направление деятельности осуществляет непосредственно как Следственный комитет, так и органы внутренних дел. Поэтому они, каждое обращение не останется без внимания и будут приняты меры по такой же блокировке абонентских номеров и социальных сетей.
0: Угу. Я поняла. Ну что ж, друзья, пожалуйста, берите себе эту информацию на заметку, берегите себя, берегите своих близких. Я надеюсь, что все самое важное мы прямо сейчас озвучили. Если есть какие-то дополнения, то вот у нас буквально минуточка.
2: Ну, хотелось бы отдельно добавить, что есть возможности технические. Это ресурс «Проверь Бел». Очень простой для поискового запроса в любом браузере. Значит, что туда помещается? Туда помещается вся актуальная информация о средствах совершения преступления. Это абонентские номера, это используемые учетные записи в мессенджерах, также сведения об и фейковых интернет-магазинах, а также ссылки, по которым предлагают перейти. Поэтому несложно при совершении каких-либо покупок через мессенджер будут или что, перепроверить эту информацию. Туда ежедневно помещается большое количество информации, она постоянно актуализируется, и мало ли где-то уже об этом фейковом интернет-магазине стало известно, и потратив буквально несколько минут, вы сможете убедиться и сберечь свои денежные средства.
0: Ну и здесь еще важную пометку нужно сделать, что еще раз проговорите, пожалуйста, название сайта.
2: «Проверь Бел».
0: «Проверь Бел» — это то, что должно быть в строке браузера. Правильно?
2: Да, да, да.
0: Вот самая верхняя строчка, чтобы не было никаких дополнительных букв, ненужных и так далее, и так далее. Чтобы на всякий случай сайты взламывают, мы об этом знаем. Будем надеяться, что этот прослужит еще долго и поможет кому-то. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Я надеюсь, что эти предостережения сработают в пользу наших радиослушателей. Берегите, пожалуйста, правда, себя и своих близких. Не попадайтесь мошенникам.
3: Реклама. Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусские спортсмены взяли еще 3 золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов в Венгрии, сообщает Белта. Во второй день соревнований наши спортсмены стали сильнейшими в 3 финалах на дистанции 1000 метров. Победу в байдарке-одиночке одержал Денис Ермоленко. Среди каноистов лучший результат показал Максим Муравский. Первое место в каноэ-двойке заняли Петр Котов и Вадим Лычев. Кроме того, байдарочница Дарья Ключинская запнула топ-5 в одиночке, а Илья Филимонов и Георгий Ворожун также стали пятыми в двойке. Накануне белорусские спортсмены выиграли 3 золотые медали. Студенческий чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 20 августа. Участие в планетарном форуме принимают атлеты из 24 стран. Нашу команду представляют 16 гребцов. Опытный российский нападающий Сергей Калинин подписал полноценный контракт с хоккейным минским «Динамо», сообщили в пресс-службе столичного клуба. Ранее 35-летний форвард находился в «Динамо» на просмотре и выступал за «Зубров» на Кубке Минска. Соглашение с Калининым рассчитано на один сезон. За карьеру в континентальной хоккейной лиге Сергей провел 748 матчей и заработал 236 результативных баллов. В разные годы нападающий был капитаном Омского «Авангарда» и Челябинского «Трактора». В составе московского ЦСКА россиянин в 2019 году завоевал Кубок Гагарина. Также в активе Калинина 121 матч и 19 очков в Национальной хоккейной лиге за Нью-Джерси. В качестве игрока сборной России Сергей стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и победителем чемпионата мира 2014 в Минске. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на волне радио Витебск в нашем городе 18:39.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно. Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.

0: Время настроиться на любовь, друзья. Любовный гороскоп совсем скоро на волне радио Витебск. Это означает, что больше приятностей будет сегодня у кого-то вечером.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Ни дня без любовного гороскопа, потому что, ну а как еще сориентироваться? Что стоит делать, а чего лучше избегать? Да, друзья, давайте воспринимать, даже если будет негативная информация, это все следующим образом. Как рекомендацию того, на чего нужно идти в противоположную сторону. Да, и все, и ни на чем более. Кстати, что касается овнов, сейчас узнаем, что же их ждет. Сегодня, если вдруг случится первое свидание, то оно потребует осторожности, потому что новый знакомый способен заинтересоваться не столько вами, сколько вашим положением или материальными возможностями. Так что присмотритесь к нему и его мотивам. Разумная сдержанность поможет отличить искренний интерес от стремления поживиться за ваш счет. Ух, интригует! Тельцы, больших перемен в личной жизни не предвидится, поскольку сегодня вы будете сосредоточены немножечко на других делах. Ни откровенный разговор с партнером, ни флирт с новым знакомым не покажутся особенно привлекательными, поэтому не заставляйте себя изображать романтический настрой, если сейчас хочется сосредоточиться на другом. Близнецы, чего ждать вам? Обстоятельства станут благоприятными для новых знакомств ближе к вечеру. Романтическая история может начаться внезапно и развиваться настолько быстро, что времени для скуки и сомнений почти не останется. Раки, любимый человек может предложить еще раз обсудить старую проблему, хотя вы окажетесь не готовы к этой беседе. Вечером появится шанс исправить ситуацию. Вы захотите порадовать партнера приятным сюрпризом, а он постарается ответить таким же вниманием. Эти добрые жесты снимут напряжение и помогут спокойно решить то, из-за чего прежде возникали разногласия. Львы, для знакомства или первого свидания день супер. Но как супер? Если вы, конечно, найдете правильного человека, потому что существует вероятность того, что будут вас привлекать сегодня, ну, немножечко не те люди. Поэтому мужчинам стоит осторожнее шутить, чтобы не произвести неприятное впечатление. Женщинам на вечерней встрече полезнее говорить прямо, чем оставлять намеки. Девы, чего ожидать вам? Свидание лучше назначить именно на вечер, если вдруг вы пока одиноки. И, кстати, придумайте для него что-нибудь необычное. Привычного ужина или прогулки. Спортивные мероприятия, поездка на велосипедах под дождем, почему бы и нет. Или совместная пробежка явно добавит впечатлений. Ну или заставит уже на следующий день идти за новой обувью вместе. Весы. Серьезных проблем в отношениях не возникнет, но ждать от партнера особых знаков внимания сегодня точно не стоит. А если вдруг вы одиноки, то лучше выбрать для свидания выставку, концерт или другое культурное событие вместо ужина в ресторане. В заведении могут возникнуть лишние расходы, а вот другой формат встречи снизит риск разочарования и даст больше тем для приятного разговора. Скорпионы. Молодым мужчинам будет трудно устоять перед яркой, но неподходящей симпатией. Увлечение обещает насыщенные впечатления, однако позднее вы можете пожалеть о сказанном или сделанном. Ну а женщины сегодня способны получить приглашение именно от того, кто давно им нравится, и встреча пройдет удачно. Стрельцы, к вечеру все заметно изменится в лучшую сторону, как бы у вас там ни проходил день. Поэтому, если вдруг была ссора, то сейчас вы легко помиритесь, а в давних отношениях, если вдруг вы находитесь, то станет больше тем для тепла и страсти. Бытовые заботы, которые прежде отнимали силы, отойдут на второй план. Ну и супер! Козероги, постарайтесь сегодня все-таки выслушать любимого человека и дать ему необходимую поддержку. Вам не придется искать сложных слов. Спокойного внимания и честного ответа окажется достаточно. Такая готовность к разговору пойдет отношениям на пользу. Водолеи. Небольшая размолвка, возможно, возникнет из-за событий далекого прошлого. Но если об этом быстренько забыть и сразу же не бросаться в полымя, то все случится на все 100% хорошо. Сдержанный тон убережет от спора, однако партнер может принять его за холодность, поэтому здесь тоже лучше не перегибать. Покажите чувство действием или скажите прямо, что дорожите близким человеком. Рыбы. Любимый человек может устроить сюрприз, стараясь компенсировать прежнюю нехватку поддержки. Вечер также подходит для свидания в необычной обстановке, которая надолго запомнится вам обоим. Примите этот жест без подозрений и позвольте приятным впечатлениям закрепить примирение.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Моя жизнь, мой life story. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: хорошей компании «Автосеть», шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к

0: Немного с вами можно подвигаться, особенно те друзья, которые очень долго сегодня колесят по нашему городу. Пришло время немножечко размяться. Ну а если вдруг в скором времени вы планируете домой, то не забудьте, что есть еще одна точка на карте, которая желательна к посещению. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруси, Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Ну что, предлагаю вам сегодня побыть немножечко манекенщиками, теми самыми, которые меняют образ буквально в течение минуты. Ну да, как солдаты, поэтому, меняя амплуа, прощаемся с Зейном и переходим к приветствию других музыкантов.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Что касается трека вечера, наша стандартная такая классная активность, в которой вы выбираете песню, с которой стартует музыкальный агент. Стартует он уже в следующем часу, поэтому help, мне нужна ваша помощь. Красные либо черные сердца можете отправлять за следующих музыкантов. Ну, например, за эту девушку точно красное сердце, коих она разбила в свое время. Конечно, несметное количество. Я уверена, что и сейчас она это делает, просто не признается. Шакира.

красивая вот эта часть пошла, да, может быть, она и не самая хайповая, но однозначно запомнилась людям, которые увидели ее когда-то впервые, где-то в районе нулевых, и все, и больше не смогли забыть. В общем, красное сердце за эту девчонку. Что касается еще одного человека, который сегодня готов предоставить свои услуги по поднятию настроения, хотя, ладно, больше по расслаблению, то за них можно голосовать черным сердцем. Мне кажется, немножечко гармонии сегодня кому-то явно не хватает.

0: Не спрашивайте откуда, но мне кажется, определенная категория людей знает этот текст наизусть целиком. Лично я до такого пока не дошла, но припев однозначно тут же играет в моей голове, как только я слышу первые ноты. Друзья, если у вас так же, тогда «Черное сердце» за Sweet Harmony. Именно ее мы и послушаем в начале следующего часа целиком, если, конечно, она окажется в фаворитах. Ну а пока вынуждена с вами попрощаться на небольшой отрезок времени, потому что здесь у нас есть важный гость, которого есть классный трек, он же и завершит этот час.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусские предприятия видят в Мьянме динамично растущий рынок с большим потенциалом. Об этом заявила руководитель концерна «Белэлекпром» Надежда Лазаревич, которая на учредительном собрании по созданию общества «Беларусь-Мьянма» была избрана его председателем, сообщает Белта. Это 42-й по счету страновое общество «Дружба», которое создано в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Особую роль в укреплении связи между Беларусью и Мьянмой играет деловое сотрудничество, подчеркнула Надежда Лазаревич. Намечены конкретные направления совместной работы от промышленной кооперации до фармацевтики и агропромышленного комплекса. За 2025 год товарооборот Беларуси и Мьянмы составил почти 16 миллионов долларов.
0: В мире.
1: Первая группа датских призывников направлена в Гренландию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вооруженные силы Дании. Призывникам предстоит отрабатывать и совершенствовать военные навыки на незнакомой местности, участвовать в оперативной службе во время учений Arctic Endurance и сотрудничать со своими гренландскими коллегами в рамках базовой подготовки в Арктике. После завершения учения в Гренландии призывники продолжат обучение в Дании, где будут совершенствовать свои знания и опыт. В Латвии в результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения злоумышленники получили доступ к персональным данным свыше 1 миллиона физических лиц и информации 200 тысяч юридических лиц. Об этом пишут латвийские СМИ. Данные были получены из информации о платежах, совершенных в адрес дирекции за последние 18 лет. В распоряжение злоумышленников попали личные коды, имена и фамилии, государственные регистрационные номера транспортных средств. Гражданам страны указали на возможные риски мошенничества после утечки данных.
0: Беларуси.
1: На национальном геопортале страны появился тематический слой «Туризм». Соглашение о его создании заключили предприятия «Белгеодезия» и Национальное агентство по туризму. Новая опция геопортала дает возможность в онлайн-режиме искать места для размещения, гостиницы, базы отдыха и другие объекты. Также на карте будут отмечены турагентства с сертификатом Национального агентства по туризму и туристические информационные центры. Информация отобразится на интерактивной карте, совместимой с остальными слоями геопортала. Путешественники смогут сопоставлять туристические точки с дорожной сетью, водоемами и иными географическими данными. Это заметно облегчит составление маршрутов по Беларуси. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9 с порывами до 14. Ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Ну что ж, вот и время музыкального агента. Для кого-то, например, оно наступило неожиданно, а кто-то, наоборот, ждал. Знаю, что такие есть, потому что есть уже сообщения. Но для всех остальных я все-таки скажу. Музыкальный агент принимает ваши приветы, поздравления, комплименты и музыкальные заявки. На самом деле список гораздо длиннее, но я боюсь, что нам просто не хватит времени, если вдруг я начну все это перечислять. Что касается праздников, которые есть сегодня, я напоминаю, что сегодня на календаре у нас 18 августа. Так вот, сегодня числится день лучших друзей. Не забудьте передать им привет. А еще сегодня день «Никогда не сдавайся». Специально для тех, кто вышел в босоножках сегодня утром на работу. Ну и, конечно, не забываем про то, что День географа отмечает сегодня. Поздравляем людей с данной профессии. Что еще? Что еще интересного? День смеющихся ангелов, праздник топора, День электричества. Да, можно отметить и выключить все лампы и зажечь. Можно зажечь свечу как альтернативу. Или можно, наоборот, включить и то, и другое, и третье. Не сидеть в этой какофонии и наслаждаться вот таким, возможно, для кого-то навязчивым, но белым шумом. Ладно, давайте не будем заострять еще и на этом внимание. Я надеюсь, что каждый для себя что-то отметил. Но и мне хочется отметить еще одну музыкальную группу, которая в итоге победила в треке вечера. Да, друзья, будем слушать Sweet Harmony. Британцы умеют делать музыку. Музыка.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, а теперь приступим к самому вкусненькому, к приветам вашим друзьям. Да, если вдруг еще кто-то не успел отправить свое сообщение, тогда ловите 7071071. Это номер для Viber, а также для Telegram. Если вдруг, ну, такое бывает, не можете достучаться с первого раза, тогда наберите код 29, и тогда у вас точно все получится. Самое главное, звонить не стоит, трубочку поднять не смогу. А вот что касается сообщения, которое вы напечатаете, вот здесь, да. Вот здесь обязательно организую озвучку, а также музыкальную заявку, если, конечно, таковые будут присутствовать. Есть на связи Алекс, а точнее Саша, который передает привет парням из Новополоцка, Кирьянычу Ване и всем остальным. Так, всех лень писать, написал парень. Хорошего вечера. Что касается музыкальной заявки, к сожалению, такого у нас в фанатике нет, но, тем не менее, надеюсь, у парня не расстроится. Также есть Роман, который пишет: «Привет, Витя, Бляня!» Тут еще что-нибудь должно, мне кажется, было быть, но Роман пока не дописал. Поэтому переходим к девушке под именем Наташенька. Она нам прислала данное сообщение. Передает большой-большой привет своему любимому мужу Олегу. Говорит: «Любимый, я уже тебя заждалась. Ну сколько можно чинить свою машину? Я же уже жду». Ну, Олег, пожалуйста, не задерживайтесь. Бегите уже, летите. Оставьте машину. Все равно вы сегодня, ну, я не знаю, может быть, вы, конечно, планировали поехать на дождь. Идите лучше проведите время с любимой. Самое лучший подарок, даже если повода как такового нет, лучше придумать его, чем постоянно быть в делах. Музыка.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Немножечко позанимались своими делами, потусовались, выдохнули. Да, каждый наверняка сейчас думает о чем-то о своем. Но знаете, что нас объединяет? Все-таки волна радио «Витебск», и это однозначно так. Если вдруг вы уехали на дачу, и, к сожалению, кроме котов, там никого с вами рядом нет, то, знаете, вот голос из радиоприемника, или где бы вы нас не слушали, вас поддержит, это однозначно. До конца этого часа здесь буду зачитывать ваши приветы, ваши поздравления и ваши музыкальные заявки. Кстати, поднакопилось. Давайте будем поздравлять. Денис написал, он сегодня поздравляет брата с днем рождения. Саня, будь громче, будь заметнее, не стесняйся ничего, ты этого достоин.

0: пишет парень: вот это я понимаю, вот это красота. Что касается еще, девушки, смотрите, Катя передает привет подруге Лизе. Она сегодня впервые вышла, что, на пробежку? Лиза, мы верим в твою спортивную карьеру. Елизавета, но если вы в такую погоду решили начать бегать, то однозначно вас ничего не сможет остановить. Великолепная женщина. Так, кто у нас есть еще? Вот, например, есть Алина, у которой отличный повод. Она передает привет маме. У нее сегодня хорошее настроение, потому что она заселилась в новую квартиру. Мама, пусть энергетика стен тебя лечит и подбадривает, а мы обязательно приедем к тебе в гости и переклеим все обои. Ну, я так полагаю, это коротко о планах на выходные, которые кто-то уже строит. Да, вторник, и что? И кто что скажет? Лично я вообще ничего. Что касается еще одного сообщения, вот Наташенька буквально сейчас взяла, да и прислала сообщение, хотя вижу, что здесь есть музыкальная заявка. Наташ, давайте на следующее получасие перенесем, чтобы 100% послушать музыку, которую вы хотите. Ну, а пока есть еще один небольшой, но очень важный для кого-то кратыш. Передаю привет. О, Ольга написала: передаю привет всем, кто сейчас в пробке. Держитесь, ребята, музыка нас спасет. Но здесь не поспоришь. Жалко, что без уточнений. Где пробка-то?
1: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: классная работа получилась у братьев Засеткевичей. Однозначно под нее, мне кажется, приятно сейчас ехать на автомобиле, даже в дождь. И вот в данном случае передает, кстати говоря, вам Януш привет и привет радио. И всем хорошего настроения, кто в пути, сил и концентрации. И вам также вижу фотографию. Всем, друзья, будьте, пожалуйста, осторожнее на дорогах. Ну а всем тем, кто, возможно, сейчас сидит дома, напоминаю, номер 707-1071. Вайбер, Телеграм, жду ваши письма.
1: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В пределах наших курсовых коридоров глава Нацбанка Роман Головченко прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Первые шведские заключенные доставлены в Эстонию для отбывания наказания в тюрьме Тарту. Юг Польши столкнулся с экологической катастрофой из-за токсичных водорослей. В начале следующего часа об этом и другом.

Так, обещала я одной девушке с именем Наталья поставить музыкальную композицию, которую, собственно говоря, она заказала. Обязательно это сделаю. Но к этому привету я еще вернусь, потому что впереди есть Татьяна, которая передает сегодня привет дорогому Денечке от его Танечки и мамы Марии. И следующие строки. Тебя люблю и очень сильно жду. Считаю дни до нашей встречи снова. В эфире этому радио привет шлю для тебя, родной и мой любимый Деня. Ой, ну красота! Талантище собрались здесь, я крепко обнимаю, целую, пишет Татьяна. Но что касается музыкальной заявки такой группы, у нас, к сожалению, нет. Поэтому давайте выдвинемся в сторону в следующей девушки. Олеся здесь и передает привет Хритончику Сергею. Очень скучаю, жена. Ну и, наконец, Наташенька. Сегодня свой день рождения празднует Влад Бойко или Бойко. Родные из Свислочи и Гродно от души поздравляют Влада и желают ему крепкого здоровья, исполнения желаний, удачи и везения. Помни, что тебя очень любят и ждут. Но что касается музыкальной заявки, то давай все вместе послушаем Ольгу Серябкину. Музыкальный

0: студент.
1: Ну, давайте-ка узнаем еще пару имен, с которыми сегодня поближе познакомимся. Егор, например, сегодня поздравляет свою соседку с переездом. Говорит: Маша, пусть новый дом тебя радует. Я приеду к тебе в гости, и там будем соседями, если выделишь комнату. Слушайте, вот это крутые, конечно, соседи. Вот это я понимаю. Целые комьюнити у них там. Также есть еще одна девушка, Екатерина. Она передает огромный привет своему любимому мужу Мельникову Юрию, родной. Каждый день мои мысли только о тебе. Я очень скучаю по нашим вечерам разговорам, по твоему взгляду, по твоей улыбке. Знаю, что я всегда рядом, верю в тебя и очень жду нашей встречи. Бесконечно тебя люблю, крепко целую. Уже совсем скоро увидимся. Твоя Врединка. Ну и, конечно, не забуду про еще одну прекрасную мадам. Татьяна передает привет своему брату Владимиру, от сестер Татьяны и Ольги. Очень скучаем и ждем быстрее домой. Мы тебя любим. Любим, но что касается конкретно этого трека, его нет. Но все, что нашла из репертуара Макана, сейчас будет в эфире.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Времени все меньше, а сообщений, наоборот, больше. Не будем терять минуты. Татьяна передает привет Татьяне из города Орш. И слова от Анюши. Несмотря на дождливую погоду, пусть твое настроение будет отличным. Я рад знакомству с тобой, и у нас все получится, потому что мы умнички, мы красавицы. Хорошего вечера. Ну что ж, девчонки, вам удачи, дружба, особенно женская. Это, конечно, явление нечастое, но поговаривают очень крепко. Также Любовь передает огромный сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Хорошего вечера, прекрасного настроя, а также отличных людей рядом. Доехала супер. Береги свое здоровье. Целую, обнимаю и очень сильно люблю. Твоя бабуля Люба. А также привет от дяди Андрея. Насколько я понимаю, и тети Ларисы. От всех родных и знакомых. Ну что ж, все, лайкнула. Едем дальше. Есть у нас еще одно СМС. Привет для сына Корунного Сергея от его мамы, а также от подруги Елизаветы. И также Ольга. Ой, вот это мне нравится. Так, передает она всем добрый вечер. И привет, самый главный, Туронку Алексею. Привет, дорогой наш сын Алексей. Желаю тебе и нам терпения. Собрать тебя в школу все равно придется. Оленька, ну правда, терпение, держитесь еще немножечко. Стартует учебный год. Желаю вам сил, ресурсов всевозможных, чтобы все пошло по плану. Хотя все мы знаем, что такого не бывает.
0: Музыкальный

Вот под этот сингл и заканчивается наш сегодняшний эфирный день. Ну или как эфирный день в хорошей компании. День лучших друзей, между прочим, отмечают сегодня, 18 августа. Я надеюсь, что действительно кому-то удалось сегодня собраться большой и хорошей компанией, поиграть в настолки. Кто-то просто пригласил подругу или друга посмотреть какую-нибудь интересную киношку или, может быть, сериал. Ну а все те самостоятельные, все в делах, все в работах, вы тоже, пожалуйста, найдите себя хотя бы 5 минуточек для того, чтобы переключиться. Завтра уже середина недели. Я вас с этим поздравляю. Ну и, конечно, вынуждена попрощаться. На сегодня время музыкального агента и хорошей компании вышло. У микрофона была Настя Дроздова. Всем отличного вечера и пока-пока.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Первый информационный» прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сообщает Белта. Ситуация абсолютно спокойная. Движения курса идут в рамках наших коридоров. Если говорить про небольшое ослабление белорусского рубля к доллару, то оно связано в первую очередь с ослаблением российского рубля по отношению к доллару, пояснил Роман Головченко. У нас курс образования осуществляется по формуле с учетом нашей валютной корзины. Соответственно, мы немного ослабли по отношению к американской валюте. Но опять-таки это в пределах наших курсовых коридоров. Заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства сегодня с 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. С 1 января она также выросла. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. К базовой ставке привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Поэтому с ее увеличением соразмерно возрастут и соответствующие выплаты.
1: В мире.
2: Первых заключенных из Швеции доставили в Эстонию. Они будут отбывать наказание в Балтийской республике в рамках соглашения об аренде тюремных мест. Об этом сообщают эстонские СМИ. Самолет со шведскими заключенными приземлился на территории Эстонии сегодня. Официальной информации о количестве осужденных не поступало. Всего в Тарту должны доставить 600 шведских заключенных, из них 200 до конца этого года. Расходы на их содержание покроет Швеция. Они составят от 30 до 60 миллионов евро в год в зависимости от численности осужденных.
3: Южный регион Польши, Силезское воеводство, столкнулось с экологической катастрофой. В Гливицком канале с 15 августа до полудня 18 августа было извлечено свыше тонны мертвой рыбы. Об этом пишут польские СМИ. Ситуация связана с цветением токсичных золотистых водорослей в Гливицком канале реки Клудница, сообщают местные власти. Участок канала, где зафиксировано массовое распространение опасных водорослей, временно закрыт. Вода потемнела и неприятно пахнет. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9 с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама. Серому обещали новый велик. Sony – последнюю модель телефона. Максу – крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» час по-русски.
5: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Равны права и современные технологии лечения. Посол Беларуси провел встречу с главой Минздрава России. В Польше из-за дефицита опилок взлетели цены на пилеты. Роботизированная кофейня в Пекине поставила мировой рекорд. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски.

Витебск. Час по-русски.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, сообщили в пресс-службе диппредставительства. Стороны обменялись мнениями по механизмам и подходам к оказанию медицинской помощи белорусским и российским гражданам на территории России и Беларуси, обеспечению равных прав и доступности медицинских услуг. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере организации санаторно-курортного лечения и оздоровления белорусских детей из социально уязвимых категорий на территории России. Более 300 школ Беларуси начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Еще более 60 учреждений дошкольного образования подключатся к системе «Электронный детский сад». Об этом рассказала на пресс-конференции директор Главного информационно-аналитического центра Минобразования Оксана Давыдовская. По ее словам, это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса, от ученика до директора, получает информацию об актуальном расписании, домашних заданиях и оценках в один клик.
0: В мире.
1: В Польше резко выросли цены на топливные пеллеты. Традиционного летнего удешевления не произошло. Вместо этого поляки столкнулись с дефицитом сырья. По данным профильных порталов, в июле тонна древесных гранул класса А1 превысила 2000 злотых. Это около 540 долларов. Рост по сравнению с прошлым годом 30%. Производители объясняют кризис с нехваткой сырья из-за снижения объемов производства на лесопилках. Ситуацию усугубляет ажиотажный спрос. Владельцы частных домов в прошлом году столкнулись с суровой зимой и начали формировать запасы заранее. Министерство климата Польши уже прорабатывает варианты увеличения импорта опилок. Открывшаяся в Пекине полностью роботизированная кофейня уже в первый день установила мировой рекорд по скорости выдачи напитков, пишет Белта. В первый день робот-бариста подал 202 чашки кофе всего за один час. За первые сутки он приготовил свыше 2000 чашек кофе. Основанная на искусственном интеллекте автономная кофейня будет работать круглосуточно с помощью всего одного робота и без участия человека. Как полагают эксперты, в случае успеха подобные технологии могут появиться и в других заведениях общественного питания. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, с порывами до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

микрофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14, ночью в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне. You were mine.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области облачная с прояснениями погоды. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск. По области облачная с прояснениями погоды. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск. По области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит. На радио Витебск.